Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: На среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на топливо, сообщает РБК. С начала проверок ведомство возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. Проверки проводятся совместно с территориальными управлениями. Особое внимание уделяется стоимости топлива в мелкооптовом сегменте, где закупаются независимые автозаправочные станции и сельхозпроизводители. Также специалисты анализируют формирование цен на дизельное топливо для аграриев. В Нижнем Тагиле 23 студента Уральского государственного медицинского университета проходят практическую подготовку в рамках нового кадрового проекта заместителя губернатора, министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Участники студенческих медотрядов «Фестиваль» и «Медикус» в течение 5 недель трудятся в крупнейших больницах города, получают важные навыки и определяют дальнейшие ориентиры в профессии, пишет тагильский рабочий. Участники студмедотрядов успешно влились в коллективы городских больниц номер 1 и номер 4 Нижнего Тагила. Евразкагок завершил строительство комплекса из 5 газопоршневых установок мощностью 4,3 мегаватт каждая. Новые агрегаты увеличат выработку собственной электроэнергии на 167 миллионов киловатт в час в год. Ожидаемый экономический эффект более 400 миллионов рублей ежегодно. Установки работают на природном газе, одновременно вырабатывая электричество и тепло. Это позволит отказаться от менее эффективных водогрейных котельных, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Энергия пойдет на питание карьерной техники, экскаваторов, тяговых агрегатов и другого оборудования. Также установки будут подавать тепло и свет в поселок Валериановск. Для обслуживания энергоцентра создано 16 рабочих мест. Фонд Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила пополнился коллекцией из 23 ценных изданий, подаренных почетным гражданином города Михаилом Оршанским. Изюминка коллекции – книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Сборник смело можно назвать произведением искусства, он выполнен вручную мастерами классического переплета. Тираж всего 100 экземпляров, каждый из них пронумерован, рассказали в библиотеке. После оформления новинки будут доступны в читальном зале. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня слабый северный ветер. Утром солнечно, днем прилетят облака и, возможно, даже может пойти небольшой дождь. Вечером солнечно, ночью тоже без осадков. Температура утром 22 градуса, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов.

0: Про плед, зачем ты про это, про все.
1: Плед, одеяло, подушка. Ой. Все те вещи, которые утром тебе никак не отпускают, говорят, останься с нами, Саша, еще полежи немножко.
0: Они так говорят тебе?
1: Сегодня именно так.
0: Да, но ты переборол, я смотрю, это желание.
1: Ой, еле-еле. Да. Но мы это сделали.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Александр Данилов и Алина Геринг здесь вместе с вами. Утро начинается очередное в Нижнем Тагиле, Качканаре, на Среднем Урале, 23 число, четверг. И все самое лучшее только начинается. Ну, а я сегодня не просто так вспомнил про подушки, потому что у нас сегодня, кстати, тема. Наши редакторы нам подкинули, какие любимые вещи у вас есть, почему любимые вещи становятся любимыми. Вот, и я тут сразу про подушку-то и подумал.
0: Подушка
1: и плед, они такие почему-то становятся все ближе и ближе. Чем старше ты становишься, тем ближе плед для тебя становится тебе.
0: Ну а что?
1: Как-то так происходит.
0: А я тут задумалась, что у меня нет любимой вещи. Вообще никакой.
1: Да ты что?
0: Ну, я не знаю, я не обращаю вообще, не делаю акцента на это.
1: Ну и отлично, значит, ты можешь просто встать и поехать без любимой щетки куда-то в легкую, без чемодана, без
0: сумки.
1: Ну да, потому
0: что ее можно купить везде.
1: Вот.
0: Ну, я не знаю, я как-то вот, я не знаю, хорошо это или плохо, что у меня нет никакой любимой вещи, я ни к чему не привязываюсь и вообще считаю, что это, ну, не нужно.
1: Лучше привязываться не к вещам, а к людям.
0: Нет, к людям тоже не надо привязываться.
1: К собакам? Даже к животным?
0: Ну, к животным, если только.
1: Ну вот. Животных нельзя не трогать. Это наше
0: видео. Ну, несмотря на это, мы сегодня будем обсуждать день любимых... Вообще, любимые вещи ваши. Для кого-то это любимая кружка, может быть, из которой вы чай пьете или кофе. Может быть, как раз-таки плед или подушка. Или какая-нибудь футболка. Ну, как, ну, она уже вся в дырах. Она уже желтая. Она уже все никакая. Но выбросить ее никак нельзя.
1: Никак нельзя, потому что в ней произошла та судьбоносная встреча, да, благодаря которой рядом с тобой та, которая говорит: выкинь ты эту же футболку, ее можно уже давно пора на тряпке.
0: А ты с ней дерешься, говоришь: не трогай, не трогай, она
1: а
0: моя.
1: А помнишь ту ночь, когда светила луна, я в ней перелез через забор, вот эта дырка не просто так, это я зацепился,
0: ой,
1: когда нес тебе цветы.
0: На романтику тебя повело.
1: Да.
0: Ну, значит, как-то так. Пишите в комментариях, участвуйте в опросе. ВКонтакте у нас запущено. Все уже ждет именно тебя.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
1: В 33 комода щедрые выходные.
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну что, девчонка, вышибал. Новостишки есть?
1: Да, конечно, есть. Я тут прочитала, что завтрак, оказывается, помогает меньше тратить на спонтанные покупки. То есть ты позавтракал, и те вообще люди, кто ест по утрам, на 28% реже покупают вещи импульсивно.
0: Да вообще, если ты позавтракал, тебе неохота никуда делать. Идти никуда уже в магазин.
1: Это странно, я не знаю, мне не помогает это.

0: вообще, вот этот утренний прием пищи абсолютно. Я что поела, что не поела, как-то вот импульсивные покупки, это вот моя боль.
1: Просто импульсивные покупки тебя больше перевешивают, они больше, они манят тебя.
0: Они мне приносят удовольствие, да вообще, я не знаю, как от этого избавляться.
1: Забудь про этот утренний кофе с круассанами, лучше к нам, давай.
0: Зайди, нет.
1: У тебя еще нет любимой вещи, а мы, может, ты сейчас купишь нас, и будет у тебя любимая вещь.
0: Нет, я, знаешь, буду пить кофе с круассаном, и какой-нибудь маркетплейс уведомление пришлет. А загляни-ка, посмотри.
1: Ох, что
0: мы подборку для тебя подобрали, сделали специально.
1: Вот тебе дофаминчик да еще немножечко.
0: Да.
1: Ой, а я тут прочитал, что, представляешь, например, ученые выяснили, что скрывающие деньги люди изменяют половинкам в 5 раз чаще. Представляешь? 30... Те, кто скрывают от своих половинок свои доходы, как будто бы...
0: Что-то у них не так, да?
1: Они что-то, может быть, не только скрывают, оказывается. И не только то, на что они тратят деньги.
0: Осуждаю.
1: Может быть такое, а?
0: Не поддерживаю. Очень плохо это
1: и
0: все.
1: И даже почти 40% людей считают финансовую измену даже серьезнее, чем физическую. То есть, если ты не знаешь, куда он там тратит без твоего согласования деньги, то как будто бы вопросики возникают.
0: Ну, да.
1: Ничего себе.
0: Ну, ты, конечно, задал позитива с утра этой новостью.
1: Кто какие новости читает?
0: Да. Где ты вообще находишь?
1: Не знаю, они меня сами находят. Я только об этом во всем уже ушел от этих всех негативных эмоций, а они снова на меня находят и затягивают меня обратно. Вот тебе опять статистика какая-нибудь про измены или еще что-то там вроде.
0: Ну, вообще, бюджет, это знаешь, как говорят, его деньги — это наши деньги, а мои деньги — это мои деньги.
1: Это мы все знаем.
0: Ну, а что? Это все правильно так должно быть.
1: Конечно.
0: Ну.
1: Конечно.
0: Ну.
1: Конечно.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ох уж это Анна Немченко, везде, всегда, всегда поет.
1: Я говорю, что я куда ни приду, везде поет Анна Немченко. Что не включу, везде поет Анна Немченко. Вот. Она что-то хочет мне сказать.
0: Это какой-то, да, намек, какой-то знак, наверное, тебе свыше. Что-то хочет Селена тебе донести.
1: Надо разобрать ее песни. Значит, что хотела у тебя спросить. Ты знаешь, какое главное развлечение этого лета у россиян? Подумай.
0: Ну, я знаю развлечение, да.
1: Какое?
0: Стояние в очередях.
1: Ну, нет, другое.
0: Другое? Выискивание в нужной заправке в приложении.
1: Не тоже мимо.
0: Нет, таких развлечений уже как будто бы не знаю.
1: Ты так развлекаешься.
0: Огромный кайф, ну или как огромный кайф получаешь, когда ты достоял.
1: А когда ты, знаешь, стоишь, и перед тобой уже вот ты вот сейчас должен уже подъехать, и говорят, извините.
0: Ну.
1: Все.
0: Тоже есть, да, такой моментик.
1: Определенный вид, да,
0: как будто бы, как будто бы это ты все время у тебя, типа, ты казино или как-то находишься.
1: Ну,
0: черное,
1: да,
0: или красное, повезет, да, не, да, повезет, повезет, не повезет.
1: Угу.
0: Такой, ух, такой драйв.
1: Адреналинчик, да.
0: Адреналинчик все время высказывается.
1: Ну, слушай, знаешь, что главное развлечение этого лета у россиян стало именно настольные игры. Представляешь?
0: Никогда не успеваю с ними играть.
1: Я не знаю.
0: Где они нашли этих россиян? Сколько им лет этим россиянам?
1: 40% всех заказов вот на маркетплейсах различных, про что я говорила тебе несколько минут назад, стали именно настольные игры.
0: Ну, ты знаешь, хотя я вижу, в автомобилях некоторые люди сидят парами, так что, может быть, они там как раз-таки,
1: да,
0: играют.
1: Они все в телефончиках ваших сидят.
0: Ну, не настолько, а вот это, на панелька вот.
1: На панелька.
0: Да, на панели в автомобиле можно разложить какую-нибудь игру, карты поиграть.
1: Значит, тусовки, в общем, отменяются. Мы переходим на более нишевые развлечения.
0: Да, конечно, конечно, конечно. Хочу ходить друг к другу. Собрались в одном месте, сидим, играем. Нечего.
1: А вот так и время, так и время может пройти быстро. Вот вам
0: время,
1: лайфхак,
0: да, пока
1: в очереди.
0: Пока один стоит в очереди, другие сидят, играют, ждут его. Как раз 3 часа пройдет.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама, повод, реклама, неофферта. Указана минимальная цена на BLG X50+, комплектация акций с учетом все действующие предложения. Количество платформ ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2021 года. Подробности в отделе продаж.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
7: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково-городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
8: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании.

0: оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ «Сервис».
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
8: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
9: Каверленд ждет тебя!
10: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос, персик, нектарин, слива. Всего 99 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные.
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок акции, порядки получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
6: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: накопившимися делами, однако обстоятельства потребуют более основательного подхода. Попытка перескочить через важный этап может привести к повторной работе.
1: Тельцы. Четверг поможет укрепить материальное положение или найти способ разумнее распоряжаться имеющимися средствами. Возможно, обсуждение условий оплаты покупки, ремонта или семейных расходов. Не соглашайтесь на первый предложенный вариант.
0: Близнецы. Сегодня вам предстоит разобраться в большом количестве противоречивой информации. Одни люди будут торопить, другие менять прежние условия, а третьи постараются переложить на вас ответственность. Не отвечайте, пока не поймете, чего именно от вас хотят. Ну а вечером возможен разговор, который начнется легко, но неожиданно затронет серьезную тему.
1: Раки. Сегодня вам станет особенно важно чувствовать уважение к своему труду и времени. Если кто-то регулярно нарушает договоренности, сегодня появится желание наконец обозначить границы. Сделайте это спокойно и без накопившихся обвинений.
0: Львы. Сегодня вам могут предложить задачу, которая выглядит престижно, но потребует значительных усилий. Прежде чем принимать решение, оцените не только возможное признание, но и реальную пользу для вашего развития.
1: Девы, сегодняшний день позволит вам увидеть, почему определенная задача постоянно отнимает слишком много времени. Возможно, проблема скрывается не в сложности работы, а в неудобной организации или отсутствии четкого порядка действий.
0: Весы, четверг может поставить вас перед необходимостью выбрать одну из нескольких привлекательных возможностей. Желание сохранить все варианты открытыми лишь усилит неопределенность. Но в отношениях возможен разговор о совместных планах. Не давайте обещаний только ради хорошего настроения собеседника.
1: Скорпионы, сегодня вы можете получить подтверждение своим недавним догадкам. Информация прояснит мотивы человека или причины затянувшейся ситуации. Однако не используйте ее для демонстрации собственной правоты. Совет дня – используйте правду для принятия решений, а не для сведения счетов.
0: Стрельцы, четверг потребует от вас внимательнее относиться к обещаниям. Интересное предложение может оказаться перспективным, но условия будут сложнее, чем покажется при первом знакомстве. Вы просто уточните сроки расходы и ожидаемый результат.
1: Козероги, сегодня вы сможете продвинуть дело, которое долго зависело от чужих решений. Вероятно, получение ответа, согласование или доступа к необходимым ресурсам. Не теряйте время, сразу определите дальнейшие шаги.
0: Водолеи, этот четверг подтолкнет вас к пересмотру привычного окружения или формата сотрудничества. Вы можете заметить, что одни связи помогают развиваться, а другие держатся только на старой привычке. Но в личном общении возможна неожиданная откровенность. Не перебивайте человека и не торопитесь оценивать услышанное.
1: Рыбы, сегодня вам важно сохранять ясность в вопросах, где смешиваются чувства, деньги и обязательства. Вы можете захотеть помочь человеку, но сначала убедитесь, что ваша поддержка действительно решит проблему.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: на Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вагонка, Гальянка, а также еще ряд микрорайонов Нижнего Тагила останутся без холодной воды на трое суток. Для них с 24 по 26 июля организуют подвоз воды. По точкам будут колесить три цистерны. Каждая будет ожидать в течение получаса, после чего отправится на следующий адрес, рассказали информагентству «Все новости» в компании «Водоканал НТ». Масштабное отключение холодной воды связано с остановкой на ремонт Черноисточинского гидро узла и обновлением сетей в черте города. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». Масштабный капитальный ремонт затронет 11 многоквартирных домов в Качканаре и поселке Валериановск. Общая стоимость работ, финансируемых из областного фонда капремонта, превышает 290 миллионов рублей. Самый объемный фронт работ ожидает дом по адресу 5А, микрорайон 11. Здесь полностью обновят кровлю, фасад и системы холодного и горячего водоснабжения с водоотведением. Серьезные преобразования также пройдут в 7-м микрорайоне, дом 55, где заменят сразу 5 инженерных систем от электроснабжения до теплоснабжения. В остальных домах преимущественно ремонтируют кровли и подвальные помещения, а также выборочно меняют отдельные коммуникации, пишет портал «Качканарский четверг». Основной объем работ запланирован на летние месяцы. В Свердловской области профессиональными шахматами сейчас занимаются более 20 тысяч человек, а региональное профильное ведомство уже утвердило самый насыщенный в истории турнирный шахматный календарь. В расписании сезона десятки соревнований от детских первенств до турниров ко дню города. Впервые на Урале запустят серию этапов в честь ветеранов спорта, а в Нижнем Тагиле проведут отдельные старты для участников специальной военной операции. Также возобновится ежемесячный кубок Гран-при Екатеринбурга, финал которого намечен на декабрь. Главным же событием осени станет Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде. Защищать честь страны в составе сборной России будет гроссмейстер из Екатеринбурга. В России вышло первое мобильное приложение «Точка доступа». Это интерактивная карта страны с отметками о доступности общественных мест. Человек на инвалидной коляске может заранее узнать, получится ли попасть в кафе, магазин или больницу. Сейчас на карте уже более 1800 проверенных объектов, в том числе в Свердловской области. Все места оценены экспертами. Кроме того, в приложении собрана база полезных знаний, инструкции, контакты служб, советы по перемещению. Материалы также прошли экспертную проверку. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня слабый северный ветер, утром солнечно, днем немножко будет переменная облачность, возможно, пойдет дождь. Вечером также солнечно, ночью облачно. Температура утром 22 градуса, днем воздух прогреется до плюс 27.

0: Ох уж какие золотые-то слова Бахти Туркен. Любить этого. Прощать, когда другие прощаются. Что-то накатило у меня.
1: Да ты что, да ну.
0: Ой, четверг, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Александр Данилов.
1: Алина Геринг прямо здесь сейчас с тобой в это утро. Какой сегодня праздник, выясняем, потому что сегодня 23 июля. Июль-то уже заканчивается потихоньку.
0: Слушай, а я сегодня как-то вот почувствовал, я вот сегодня ехал на велосипеде, и как будто бы холоднее стало, чем вчера. Вроде бы то же самое.
1: Но что-то уже навеивает, да?
0: Чуть-чуть попрохладнее, ага.
1: А на самом деле я стала замечать уже листья, которые опали. Ты не видел?
0: Видел.
1: Вот. Как-то уже, как будто бы осень все ближе, ближе и ближе.
0: Ну, еще далеко до нее, но такие уже как бы день солнцестояния вчера был, поэтому...
1: Намеки. Ладно, это все замечательно, но мы продолжаем радоваться нашему солнцу, которое наконец-то к нам пришло.
0: Дачники вот могут сегодня порадоваться, да. Потому сегодня день дачника.
1: Дачника. Дачники, дорогие, ну поздравляем вас. Вы в этом году, конечно, супергерои. Что только вы не делали на своих дачах. И спасали их от воды. И отдыхали, и все делали, и садили, и в общем...
0: И в жару-то трудились,
1: да.
0: И в общем, да, и в дождь, и в наводнение. Ничего, лопату, еду на дачу, это все.
1: Вот, поэтому, дорогие дачники...
0: Хороших урожаев.
1: Да, хороших урожаев, мы вас поздравляем.
0: Все это должно быть не зря, да. Самые вкусные клубники, самое вкусное... Самый там крыжовник, картошка, мята,
1: ну, у тебя
0: базилик,
1: хорошие познания.
0: Укроп. Что там еще там выращивают? Огурцы, помидоры. Я думаю, что они будут самыми-самыми спелыми, самыми сочными, самыми яркими в этом году.
1: Да.
0: Потому что не зря все это. День жмурок с ярким светом. Если еще как бы не хватает нелепых праздников, то пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Жмурки с ярким светом.
1: А сегодня еще наш праздник, Международный день бла-бла-бла.
0: О,
1: это же мы
0: тебе?
1: С праздником, коллега.
0: Хоть кто-то на праздник еще лишнюю подкинул.
1: Вот можно...

0: Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
1: Вот это же мы, просто мы. Да. Всемирный день китов и дельфинов.
0: Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла- на своем дельфине.
1: Да, значит, прекрасно. Хочу увидеть китов вживую.
0: Интересно, они на одном языке разговаривают, киты и дельфины? Ну, это же как будто водоплавающие, но они разные водоплавающие. У них же устройство горла разное.
1: Ну, может быть, потому что вот я знаю, что дельфины, например, легко узнают себя в зеркало.
0: Да?
1: Да.
0: Я себя утром не узнаю.
1: А вот дельфин, может.
0: То есть дельфин умнее меня?
1: Да.
0: Получается.
1: Да. Ну и у них очень эмпатия развита, они очень такие переживательные, сочувственные.
0: Слушай, ну хватит, хватит. Я сейчас прямо реально чувствую, что дельфин лучше меня во всех отношениях, а? Эмпатия у них.
1: Ну, получается, что так,
0: зеркало себя узнает.
1: Ну, получается, что так.
0: С людьми общается. Понимают друг друга. Друг друга, дельфины.
1: Вот и учись.
0: Так, походу, да, придется учиться у дельфина.
1: Учись.
0: Ой, ладно, всех с праздниками. Еще, если вам... вкусный праздник подкинем.
1: Ну, давай подкинем.
0: День мятного напитка сегодня.
1: А, я думал, ты про другой скажешь.
0: Про какой?
1: День кондитерской посылки.
0: Когда она дойдет до тебя, там же все сидят на... Ты что, там уже все курьеры все сидят. А тут день мятного напитка сегодня. Можно приготовить мятный чай.
1: В жару как раз.
0: Да, классический мятный чай будет самое то. Потом
1: на даче.
0: На даче, да. Лимонад можно приготовить туда, добавить мяты. Ну, в общем, все, что с мятой связано, можно сегодня... Мята вообще прекрасна. Просто даже в воду положить и прямо лед добавить, и прямо получится.
1: Ну вот, отлично.
0: Да, любой дельфин одобрит.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Бесплатно. Вы бы дослушали? Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается. Подробности акции на сайте masslomart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Лето. Время путешествий.
3: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Аками Тагил.
4: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Спасибо, Юлиане Карауловой, но тут все взоры сейчас устремлены на другую парочку самых романтичных, самых молодых, самых красивых, самых обсуждаемых людей нашего шоу-бизнеса. Кто бы это мог быть?
1: Кто же это?
0: Ох, кто же это мог быть? А еще этот человек на газировке сейчас смотрится, на газировке. А это Ваня всей Руси Дмитриенко.
1: Ну что с ним опять?
0: Да. Но тут больше Аннушка Пересильд подсуетилась, наверное. Ну, точнее, с ее стороны идет инфоповод. Итак, смотрите, значит, мы все знаем Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд. Их роман как бы все в порядке, все, взоры смотрят к нему. А вот у Анны Пересильд есть родственник, так скажем, Алексей Учитель. Он является режиссером именитым, ну и отцом, как бы, Анны Пересильд. И вот он решил снять кино о них. Снять фильм с участием своей дочери Анны Пересильд и актера Ивана Дмитриенко.
1: Актера Ивана? Он что, уже актер?
0: Ну, уже будет, да. Ну, получается, да. Получается, будет. Да, в общем, он как бы очень хорошо, что их роман развивается. Долгих лет жизни, чтобы подольше развивался их роман, продлился. Ну, хотелось бы добавить, чтобы мы больше и больше видели, выкачивали финансовых
1: материальных ценностей. То есть, подожди, про них снимут кино или что?
0: Да, и по ним снимут кино. Кино — это будет новая версия картины «Прогулка» с участием этой звездной пары. Также там еще будет старший сын Алексея Учителя сниматься, похоже. В общем, вся семья будет в сборе.
1: Ну, что он может себе позволить? Ну, хочет снять, пусть снимает.
0: Связи, они такие.
1: Ну, как будто... И знаешь, вот ты мне рассказал, я вообще не удивилась.
0: А может быть, они еще потом прогулку 2 снимут, 3, 4, 5, и мы, может, лет 10 будет новый «Форсаж». Вот есть в Америке «Форсаж», они там быстро ездят, а у нас будет гулять. Будет прогулка 1, прогулка 2, прогулка 3, прогулка 4. И они, кстати, молодые, что Ваня, что Анна. Они могут там лет 30 сниматься. Наснимать целых там 40 частей прогулки.
1: Ой, ну, все понятно.
0: Мы всем покажем, да. Так, что я вообще еще хочу сказать? Я, если поговорить о фильмах, которые действительно и уже идут, уже сняты, уже идут в кинотеатрах, то, значит, тут подвезли кино на основе манги, японской манги, «Дни Сакамото» называется. Такой, не могу понять, ну, в общем, манга.
1: Ну, люди, которые в этом разбираются и это смотрят, наверное, понимают, о чем
0: да,
1: это.
0: То есть
1: потому что я вообще не в теме.
0: Ну, вроде как бы по картинкам что-то такое безумное, интересное, цветастое, яркое. Ну, тут что-то типа а-ля Джон Уик, но только, ну, только со своими нюансами. Угу. Японскими, так скажем.
1: Японскими, так. Угу.
0: Да, так. Ну, а это что касается такого экстремального. Ну, а если что-то хотите для ума и более такое элитарное, то можно заглянуть «Красногвардеец», там и стартует фильм «Ее личный ад» в дубляже. Режиссер Николас Вендинг Рефн. Режиссер этот снимал такие фильмы, как «Неоновый демон» или «Драйв» с Гослингом. Вчера мы, кстати, обсуждали. В общем, если вы смотрели «Неоновый демон» и «Драйв», вот готовьтесь к примерно вот такому.
1: Я не смотрела.
0: Что-то такое нагнетающее, гнетущее, такое тяжелое, такое с отсмыслами, подсмыслами. Ну, хотя там такие смыслы, что вроде как бы, вот если прочитать синоптис, то тут уже все понятно. В футуристическом мегаполисе объявляется кожаный человек-монстр, рожденный с болью
1: понятно.
0: И женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать.
1: Ой, это какие интересные.
0: А вот сходи, посмотри.
1: А вот не хочу.
0: А вот сходи, посмотри. Какие у вас женские страхи могут быть? Съесть бутерброд после 6 часов?
1: Вообще с
0: удовольствием. Или проснуться не накрашенной?
1: Да,
0: и пойти вынести мусор и встретить всех соседей, да?
1: Ой, да вообще без разницы. Я с ними еще поболтаю, постою.
0: Ох, ничего ты не боишься.
2: Просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Ну что, наши автолюбители, автовладельцы.
2: Вы готовы? Да. А я уверена, что вы готовы.
1: Да, готовы, готовы. Так, вы слышите вот этот вот стук? Чик-чик. Это
2: ну все,
1: работает.
2: Остановиться.
1: Остановился. 952. 952. Вот этот вот счастливый номер сегодня. Любые комбинации играют, а именно 925, 592, 529, 295, 259, ну и 952, соответственно. Если это ваши цифры автомобиля, вашего автомобиля, то пожалуйста.
2: Звоните нам по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Эко-радио.
1: Да, расскажите, какая любимая вещь у вас сегодня, потому что у нас тема обсуждения любимые вещи, почему они становятся любимыми. Как мы выяснили, у Алины Геринг нету своей любимой щетки зубной. Она всегда пользуется чужими.
2: А у тебя... Нет, подожди. В смысле любимая зубная щетка? Она просто есть и все. Почему она одна? Почему она должна быть любимой?
1: У меня вот есть любимая.
2: У тебя их несколько?
1: Да, несколько. Откладываю, держу, смотрю. Когда-нибудь...
2: Да, и все они выглядят как ёршик, да?
1: Да?
2: Ну, такие, да? Да. Я прям представляю. Ну что, да, вот такая вот я. Нет у меня любимой вещи. Все как-то мне без разницы, если честно. На это там все.
1: Ладно, расскажите вы, есть ли ваша любимая вещь. Так, а я тут, у меня вот тут новостеечку я прочитал из Австралии, но ее, к сожалению, потерял, поэтому своими словами расскажу. Представляете, путешественники в Австралии, чтобы сэкономить, в общем, не платить за перевозку определенного снаряжения, так скажем, на собственный
2: средство
1: остров.
2: Средство передвижения, можно сказать.
1: Да, устроили, сделали из него средство передвижения. Два, или сколько там, два, по-моему, австралийца не хотели... Им нужно было перевести, в общем, пляжный туалет. Пляжную уборную, да, домик для уединения, так сказать, перевести на остров. И, а это очень слишком дорого стоит. То есть, если специализированный разборный делать, то это очень дорого стоит. А им бы хотелось вот именно такой винтажный. И на фотографиях видно, что он такой вот винтажный, старый. Вот прям вот какой вот, как вот у нас в огородах, в деревнях раньше стоял. Вот на остановках вот этот деревянный такой.
2: Не раньше он, а сейчас в некоторых такой.
1: Ну да, в некоторых местах. Да. Такое место, где ты единение с природой получаешь, вот это, думаешь обо всем. Вот, в общем, они это поставили на платформу.
2: Да, они сами ее сделали, соорудили и переплыли какой-то опасный пролив там в Австралии. Не просто там озеро или реку, и то, знаете, а опасный какой-то пролив. Да и ладно бы, они бы переплыли, но они же во время плавания жарили ребрышки, сосиски и наслаждались вообще жизнью, понимаешь?
1: Да, австралийцы вот так вот легко наслаждались жизнью, сделали
2: полезность
1: приятной.
2: Сейчас бы все вот бросить и уплыть.
1: Вот туда. Даже так же.
2: Да, на барже с мангалом, более, туалетом.
1: Конечно, тем более удобно, все под боком. Даже сходить на это не надо с воды, да. То есть пошел, поплыл. И даже на берег сходить не нужно.
2: Ну, в общем.
1: На какой тяге, интересно, он работал, вот этот
2: двигатель?
1: Ну,
2: там какие-то, какой-то мотор они.
1: На фасоли?
2: Прикрепили.
1: Побольше фасоли, побыстрее поплывешь. Ладно. В общем, вот такие вот австралийцы. Ребята безбашенные, действительно, да.
2: Ну а что, можно скоро вот на таких средствах передвижения будем ездить. А что делать-то нам?
1: Что делать, да?
2: Вот у меня коллега уже пересел с четырехколесного друга на двухколесный.
1: Да.
2: И называет это велосипедом, хотя это какой-то мопед просто электрический. Мини-мотоцикл я бы назвала.
1: По документам это велосипед.
2: Ну ты же не крутишь там педали. Велосипед — это когда ты крутишь педали.
1: Ну, 2-3 раза-то я кручу, чуть-чуть я кручу.
2: Я тебя видела, ты просто сидишь на нем.
1: Ну да,
2: и кнопку
1: так оно
2: нажимаешь.
1: Есть. А я потому что думаю о том, что о человеке, который нам позвонит. Есть ли номер 952 среди тех, кто сейчас слушает? Либо номер 925, либо 592, либо 529, или 295, или 259. Еще буквально 50 секунд мы ждем.
2: Как официально.
1: Да, у нас все по таймингу, все по-честному. Все здесь, подарок стоит, уже пылью подкрывается.
2: Да, ну не придумывай.
1: Ладно, не придумываю. Мы подарок не видим, но он хороший. На втором этаже стоит, ждет счастливого обладателя номера 952, 925, 592, 529, 295 или 259. Вот такие вот дела.
2: Ну, счастливчик у нас.

0: либо спит, либо на даче, либо спит на даче. Поэтому хорошо ему, я думаю.
1: Сегодня, кстати, день дачника, да, и те, кто имеет такое счастье в такой замечательный день отправиться туда на дачу, вас поздравляем с праздником. Ну, а мы пока движемся дальше. Музыка, джингл, все впереди, все лучшее здесь, на Эковолне, прямо сейчас.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на

0: А у нас с коллегой информация на правах рекламы для тебя. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды, у вас есть рыжий питомец, регистрируйтесь на яркий праздник на сайте turismnt.ru. Подробности у организаторов Центр туризма, ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники, Нижний Тагил, 2026 год 0+. А более подробно об этом прекрасном и ярком фестивале узнаем уже совсем скоро в 9 часов.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки?
4: В 33 комода щедрые выходные.
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
7: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного

0: производства. Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
3: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
4: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну и на этой торжественной ноте давайте обратим наши взоры к гороскопу. Гороскоп-гороскопище на 23 июля, четверг.
2: Овны, сегодня вам захочется быстро разобраться с накопившимися делами, однако обстоятельства потребуют более основательного подхода. Попытка перескочить через важный этап может привести к повторной работе.
1: Тельцы, четверг поможет укрепить материальное положение или найти способ разумнее распоряжаться имеющимися средствами. Возможно, обсуждение условий оплаты, покупки, ремонта или семейных расходов. Не соглашайтесь на первый предложенный вариант.
2: Близнецы, сегодня вам предстоит разобраться в большом количестве противоречивой информации. Одни люди будут торопить, другие менять прежние условия, третьи постараются переложить на вас ответственность. Не отвечайте, пока не поймете, чего именно от вас хотят.
1: Раки, сегодня вам станет особенно важно чувствовать уважение к своему труду и времени. Если кто-то регулярно нарушает договоренности, сегодня появится желание, наконец, обозначить границы. Сделайте это и спокойно, без каких-либо накопившихся обвинений.
2: Или вы, сегодня вам могут предложить задачу, которая выглядит престижно, но потребует значительных усилий. Прежде чем принимать решение, оцените не только возможное признание, но и реальную пользу для вашего развития.
1: Девы, сегодняшний день позволит вам увидеть, почему определенная задача по степи постоянно отнимает слишком много времени. Возможно, проблема скрывается не в сложности работы, а в неудобной организации или отсутствии четкого порядка действий. Не спешите исправлять все самостоятельно. Звезды советуют: устраняйте причину затруднений, а не бесконечно исправляйте их последствия.
2: Весы. Четверг может поставить вас перед необходимостью выбрать одну из нескольких привлекательных возможностей. Желание сохранить все варианты открытыми лишь усилит неопределенность. В отношениях возможен разговор о совместных планах. Не давайте обещаний только ради хорошего настроения собеседника.
1: Скорпионы. Рабочий день подходит для сложных переговоров и вопросов, которые требуют выдержки. Вы сумеете сохранить контроль, если не будете раскрывать позицию раньше времени. Звезды советуют: используйте правду для принятия решений, а не для сведения счетов.
2: Стрельцы. Четверг потребует от вас внимательнее относиться к обещаниям. Ну и совет от звезд: прежде чем отправляться к новой цели, убедитесь, что понимаете весь маршрут.

0: Шрот.
1: Козероги, сегодня вы сможете продвинуть дело, которое долго зависело от чужих решений. Вероятно, получение ответа, согласование или доступа к необходимым ресурсам. Не теряйте время, сразу определите дальнейшие шаги и совет дня от звезд. Принимая

Сохранять ясность в вопросах, где смешиваются чувства, деньги и обязательства. Вы можете захотеть помочь человеку, но сначала убедитесь, что ваша поддержка действительно решит проблему, а не позволит ему снова избежать ответственности. Совет дня от звезд. Помогайте осознанно, не жертвуя собственным спокойствием и ресурсами.

0: Это радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
2: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио.

0: новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вагонка, Гальянка, а также еще ряд микрорайонов Нижнего Тагила останутся без холодной воды на трое суток. Для них с 24 по 26 июля организуют подвоз воды. По точкам будут колесить три цистерны. Каждая будет ожидать в течение получаса, после чего отправится на следующий адрес, рассказали информагентству «Все новости» в компании «Водоканал НТ». Масштабное отключение холодной воды связано с остановкой на ремонт Черноисточинского гидроузла и обновлением сетей в черте города. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». Масштабный капитальный ремонт затронет 11 многоквартирных домов в Качканаре и поселке Валериановск. Общая стоимость работ, финансируемых из областного фонда капремонта, превышает 290 миллионов рублей. Самый объемный фронт работ ожидает дом по адресу 5А, микрорайон 11. Здесь полностью обновят кровлю, фасад и системы холодного и горячего водоснабжения с водоотведением. Серьезные преобразования также пройдут в 7-м микрорайоне, дом 55, где заменят сразу 5 инженерных систем от электроснабжения до теплоснабжения. В остальных домах преимущественно ремонтируют кровли и подвальные помещения, а также выборочно меняют отдельные коммуникации, пишет портал «Качканарский четверг». Основной объем работ запланирован на летние месяцы. В Свердловской области профессиональными шахматами сейчас занимаются более 20 тысяч человек, а региональное профильное ведомство уже утвердило самый насыщенный в истории турнирный шахматный календарь. В расписании сезона десятки соревнований от детских первенств до турниров ко дню города. Впервые на Урале запустят серию этапов в честь ветеранов спорта, а в Нижнем Тагиле проведут отдельные старты для участников специальной военной операции. Также возобновится ежемесячный кубок Гран-при Екатеринбурга, финал которого намечен на декабрь. Главным же событием осени станет Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде. Защищать честь страны в составе сборной России будет гроссмейстер из Екатеринбурга. В России вышло первое мобильное приложение «Точка доступа». Это интерактивная карта страны с отметками о доступности общественных мест. Человек на инвалидной коляске может заранее узнать, получится ли попасть в кафе, магазин или больницу. Сейчас на карте уже более 1800 проверенных объектов, в том числе в Свердловской области. Все места оценены экспертами. Кроме того, в приложении собрана база полезных знаний, инструкции, контакты служб, советы по перемещению. Материалы также прошли экспертную проверку. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 28 градусов со знаком плюс, солнечно, а ветер северного направления, возможен небольшой дождь.

0: большой каблук. Да, Люся Чеботина умеет взять под каблучок, ах, молодец.
1: А правильно, да, правильно.
0: Так, доброе утро еще.
1: Доброе
0: раз.
1: Утро.
0: Вот, доброе утро всем. Здесь Александр Данилов и Алина Геринг.
1: Да, всем прекрасного какого четверга.
0: Четверг, 23.07 сегодня. Так, магия цифр, можете сами сложить. 2 плюс 3 получается плюс 0,7 это 30. 3 плюс 0, 3,03. Что означает?
1: И что?
0: Это, смотрите наши посты предыдущие. Мы там выкладывали, какие числа счастливые. На прошлой неделе буквально. В нашей группе во ВКонтакте. Так, какие у нас сегодня праздники, мы уже обсудили были, а какие именинники сегодня,
1: так.
0: С кем вы родились в один день?

0: День, если слушает нас кто-то сегодня из именинников, вы представляете, вы родились самым главным волшебником тысячелетия. Он же Гарри Поттер, исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф сегодня отмечает свой день рождения.
1: Wow.
0: Он лев по гороскопу, 37 лет стукнуло нашему Гарри.
1: Но львы, ребята, серьезные.
0: Серьезные ребята, да, яркие.
1: Харизматичные,
0: да, все. Слушай, а, наверное, не зря, когда вот по гороскопу львы, да, тут вот у нас устраивается в нашем городе фестиваль рыжих, тоже такое яркое мероприятие. Такое все.
1: Да, кстати.
0: Мы о нем сейчас, кстати, поговорим буквально после музыки, рекламы и музыки. К нам пришли представители этого фестиваля. Уже здесь вот готовятся, вот все, заглядывают к нам. Привет, привет. Все расскажем, все покажем. Так, ну еще из именинников сегодня Вуди Харрельсон тоже отмечает свой день рождения. Большой друг этого Мэтью МакКонахи. Уроженец Техаса, США, тоже в разных фильмах его видели люди. Евгений Ткачук, наш отечественный этот актер из Ашхабада. Правильно я сказал?
1: Так, кто еще?
0: Так, ну и еще Филипп Саймур Хоффман.
1: Я вот этого не знаю.
0: Такой товарищ, такой пухлячок. На хороших фильмах он снимался. В «Ганнибале», по-моему, снимался. И потом он был антагонистом в одной из миссий «Невыполнимо», что он крузом бегал.
1: Понятно, почему, я не знаю.
0: В общем, да.
1: Хорошо, но если у вас день рождения в этот потрясающий летний, жаркий, солнечный день, то мы вас, конечно же, всего Экорадио поздравляем.
0: Да, вы классные, вы зажигательные, вы яркие, будьте такими и дарите нам свою энергию, она нам нужна. Движемся дальше, моя Мишель продолжает наш музыкальный эфир.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Экорадио! Твой день начинается здесь!

0: Авторадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина,

0: 64, второй этаж.
1: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках местной порядки и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково-городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох, ну что, друзья.
1: Ох, все ярче и ярче,
0: да
1: все
0: не,
1: красивее и красивее
0: вообще,
1: у нас в городе.
0: А студия-то у нас какая красивая. Я вообще, я расплылась в этой красоте прекрасной. А все почему?
1: Все
0: потому, что у нас в гостях, ну, просто невероятные девушки прекрасные. Кислицына Ирина Сергеевна, начальник отдела продвижения и маркетинга Центра развития туризма. Белоногова Ольга Игоревна, создатель и руководитель детского центра «Эники-Бенники». И Качалова Елена Александровна, управляющая ТРЦ «Депо». А все почему? Все
1: почему?
0: Потому, что у нас совсем скоро в Нижнем Тагиле фестиваль рыжих.
1: А именно 26 июня в 14 часов
0: июля,
1: это мероприятие.
0: Коллега.
1: Июля, да, да. 26-го, это в это воскресенье в 2 часа в «Депо» стартует фестиваль рыжих, об этом мы сейчас поговорим.
0: Да. Ну что, Ирина, Ольга, Елена, рассказывайте все интересное, время, место, продолжительность, как попасть и что вообще делать.
2: Всем доброе утро.
0: Так, Елена, доброе утро.
2: Здравствуйте. Ну, хочу сказать, что мы, как площадка «Депо», в целом предоставляем только место для того, чтобы провести этот праздник. Выполняем какие-то определенные требования для того, чтобы безопасно было это мероприятие
0: так
2: проведено. Вот. А все детали и как, что, когда, это у нас Ольга расскажет, потому что она, ее идея вообще была создать этот фестиваль. И в целом она как раз-таки в курсе, как и что будет проходить.
0: Тогда, Ольга, переключаюсь на вас. Ага. Ваша улыбка прекрасная просто меня заразила тоже. Ну что, Ольга, давайте рассказывайте время, место и все подробности.
3: Вот, Алина, смотрите, помимо всего прочего, то, что сказала Елена, к нам еще присоединяется большое количество партнеров, которые сейчас продолжают свою деятельность, осуществляют свою деятельность на территории торгового центра. Вот, поэтому подарков будет великое множество, все будут довольны. Вот, ну и, конечно, в 13.15 у нас начинается общий сбор всех участников рыжих,

0: напротив главного входа мягкие кинотеатры.
1: Так, зафиксировали.
0: Да. Начинается регистрация участников. Те, кто еще не зарегистрировался, будут подходить гости. У нас будет викторина от автошколы. У нас будет потрясающий медийный ведущий. Вот, Радик.
1: Так.
0: Которого любит весь город. И, кстати, который уверен, что рыжие спасут мир.
1: А я почему-то согласна. А я вот смотрю на ваш маникюр. Я как девушка, я не могу заметить. Маникюр рыжего цвета, он просто меня ослепляет. Ну, подготовка на 100%.
0: Алина, да, потому что я уже на оранжевом вайбе.
1: Ну, это просто, ну, это чувствуется. Так, отлично. Ну что, ну и как будет проходить само мероприятие? Викторина, мы это поняли. А что еще для участников фестиваля?
0: Да, в 13:45 у нас уже начинается парад. Организованная группа, мы пойдем от мягкого кинотеатра до главной сцены. А там нас будет встречать потрясающий тоже популярный диджей в нашем городе Антон Мэйдэй с драйвовой музыкой. И далее в 14:00 у нас начнется развлекательная программа.
1: А я еще видела, что даже можно с питомцем, если рыжий питомец.
0: Вот.
1: Так, вот это вот поподробнее, пожалуйста.
0: Вот, у нас есть... В группе «Фестиваль рыжих» во ВКонтакте несколько альбомов. Номинации «Рыжий питомец», «Рыжая борода», «Мама, папа, я рыжая семья», «Рыжая королева», «Рыжий король». Там, где участники предварительно размещают фотографии своих питомцев. И посредством голосования мы уже перед фестивалем будем знать победителей.
1: Вот.
0: Ну, естественно, мы наградим и не только победителей, но и номинантов. Проведем среди них интерактивные развлечения, розыгрыши вместе с ведущим и подарим им подарочки от торгового центра и партнеров
1: Деко. Так, я срочно гуглю, как из блонда перекраситься в рыжий, чтобы к вам попасть.
0: А вообще, Алина, на этот фестиваль приходят не только рыжие люди, а люди, которые яркие, сами по себе. То есть
1: коллега...
0: вам не обязательно нужно быть рыжим. Вам просто нужно...
2: То есть рыжий — это, собственно, метафора, получается, как будто
0: бы. Ну, если глубоко копнуть, Александр, это именно так. То есть, если вы сами по себе яркий человек...
2: То можно участвовать.
0: Да.
2: Мы тут подумывали, да, покрасить бороду.
1: Да я уже вот уговаривала коллегу, ну покрасить бороду, ну пойдем, проходка будет хотя бы.
0: И, Александр, у нас, кстати, еще немного участников именно вот в номинации «Рыжая борода», поэтому, кстати, у вас еще есть время перекрасить бороду.
2: Есть, там быстро это делается.
0: А если даже не хотите, вы вот яркий человек, просто можете одеть оранжевую футболочку и welcome.
3: Я хочу добавить, чтобы слушатели
2: услышали
3: нас, регистрация абсолютно бесплатна, и участие, и присутствие абсолютно бесплатно.
1: Ну что, друзья, 26 июля мы все бегом участвовать в этом прекрасном фестивале, но про историю этого фестиваля, про историю вообще, в принципе, всего этого прекрасного мы узнаем буквально через две песни.
4: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Эх, как же хочется поблагодарить Рита Ора за отличные выходные Фэтбой Слима. Ну а мы, если вы 26 числа в это воскресенье посетите фестиваль рыжих, который пройдет в депо, то я думаю, что вы благодарности, да, если кого-то с собой еще возьмете, то благодарности вообще не увезете большую тележку и огромную тачку.
1: Да и вообще там и подарки, и конкурсы, и какие-то невероятные вообще фишки фестиваля. Я не знаю,
0: об этом сейчас поговорим, да, подробнее
1: расскажем. Мы сейчас все, да, расскажем. У нас Ирина, Ольга, Елена, организаторы всего этого мероприятия прекрасного, яркого в нашем городе. Хочется узнать про историю фестиваля. Ирина нам, наверное, сейчас хочет рассказать.
2: Да, всем доброе утро. Первый фестиваль рыжих мы провели в 2016 году. Ого. Очень глобальное такое было мероприятие, яркое, летнее. 10 лет уже, получается, прошло со времен первого фестиваля. И ежегодно проводили до наступления того самого момента, когда нам нельзя было всем выходить из дома и собираться всем вместе. Но это нас не остановило. В 2021 году мы провели онлайн-формат этого мероприятия. Собрались небольшим кругом только победители фотоконкурса и

0: И, по-моему, в баре «Гора» мы первый раз собирались, и нам пела группа «Контрабанда», то есть немножко такой формат мы сохранили. В 2022-м повторили, но потом немножко положили фестиваль на полку. Ну, ежегодно к нам все равно приезжали и собирались жители Свердловской области, тагильчане, понятно, активно участвовали.
1: Ну, у вас за 10 лет, наверное, уже есть какие-то постоянные участники фестиваля, вы, наверное, их уже знаете.
0: Да, у нас был такой потрясающий участник, мы ждем его в этом году. Олег из Екатеринбурга, и у него несколько собак, трое собак породы шелти. И он их наряжал каждый год, привозил к нам из Екатеринбурга, и еще в течение всего года присылал фотографии, как они готовятся и шьют костюмы для нашего фестиваля.
1: Олег из Екатеринбурга, мы вас ждем.
0: Будем очень его ждать.
1: Так.
0: Ну и с других городов, вот мы сейчас посмотрели предварительную регистрацию в этом году, тоже у нас Свердловская область собирается, и даже есть несколько человек из Санкт-Петербурга, они, наверное, приехали в гости и так удачно попадут на наш фестиваль.
1: Как круто!
2: То есть его можно смело называть междугородний фестиваль?
1: Ну, конечно.
2: Федерального формата. Мы уже выросли, как приятно, да. Классно.
1: Так, а про фишки фестиваля, что ждет гостей, чем будете удивлять?
0: Ну, во-первых, к нам присоединяется автошкола «Вектор», и они привозят свою знаменитую «Теслу», на которой, вероятно, они обучают вождению.
2: Да-да-да, обучают, они к нам тут заезжают.
0: И можно будет, конечно, в ней сфотографироваться возле, в ней и так далее, посмотреть вообще на это чудо автомобилестроения современного. Приходит к нам, кто у нас еще из фишек?
3: А еще, кстати, да. У нас зарегистрировалась лошадка.
0: Да, мы вот ждем, что у нас придет фотоконкурс «Рыжий питомец», у нас зарегистрировалась лошадь.
1: Настоящая лошадь?
3: Но она, наверное, не придет.
0: Да, но мы ее ждем тоже. Если хозяин лошади нас слышит, то, пожалуйста, приходите, прискакивайте, приезжайте к нам на фестиваль, мы ждем. Вообще, если говорить о животных, к нам приходят животные, питомцы, конечно, приводят с собой. Самые яркие были — это курица и кот Апельсин. То есть их тоже стараются привести, но они, видимо, тоже любят тусоваться. Поэтому их приводят. Поэтому мы не удивимся, если лошадь к нам придет на фестиваль. Поэтому мы ждем.
1: Ну, это просто.
2: С питомцами можно туда смело приходить.
1: Нужно, да? Ну да, если у вас есть лошадь, почему бы и нет? Вот, пожалуйста, в депо, да. Почему бы и да? Депо еще такого не видела, наверное. Ну и немножко о хедлайнерах вашего мероприятия тоже интересно узнать.
3: Хедлайнерами нашего мероприятия будет группа, кавер-группа из города Екатеринбург «Просто космос».
1: Да.
3: Ребята очень популярны в Екатеринбурге и других городах, и вот мы решили пригласить их порадовать тагильчан драйвовой музыкой.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, весь Тагил соберется 26 июля. Ну, все.
2: Давайте еще раз организационные моменты обговорим. То есть регистрация в 1:30 происходит, да?
3: Регистрация начинается с 1:15. 13:15. В 13:45 у нас парад рыжих до главной сцены. С 2 до 4 у нас развлекательная программа на сцене. И в 4 часа начинается выступление группы «Просто космос».
4: Ну, если я не ошибаюсь, у нас еще салют, Толя. Мы почему об этом промолчали? Ну, маленький, ну не то чтобы салют, да. Это...
3: Мы будем запускать фаеры.
4: Да.
3: Фаеры, то есть у нас будут
4: оранжевые кепки.
3: Подымим немножечко.
4: Оранжевые шарики.
3: Депо нам разрешили.
2: Как круто. Все это на территории торгового центра «Депо».
1: Ну, я вообще в шоке, я не знаю. Я хочу отменить те планы, которые я построила. Коллега, рыжая борода, где? Я неделю жду от тебя уже.
2: Вот сейчас, возможно, уже на 90%.
1: Давай, работай над этим вопросом.
2: Как будто бы, да, возможно, вы меня там сможете увидеть с рыжей окрашенной бородой.
4: Вы все успеете, не отменяйте планов. Вы успеете к нам всего с 2 до 5. Приезжайте. А потом мы дальше позагорать, покупаться. Погода замечательная.
1: Отлично.
2: Отлично. Так, ну что? Еще про фотоконкурс поговорим?
1: Поговорим.
2: Да, буквально через песню.
5: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Эко-радио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Когда музыка совпадает с настроением и с настроением, которое творится прямо сейчас вовсе, это Алифарбен, что-то вот в этом же роде. Так, у нас фестиваль «Рыжих» на горизонте 26 июля в 14 часов в торговом центре «Депо» будет проходить, но, как мы выяснили, приходить лучше чуть пораньше, если вы участник, то в 13.30 лучше подходить на регистрацию. Об этом мы разговариваем с организаторами
1: прекрасными, и с Ириной, Ольгой и Еленой, которые просто ворвались в нашу студию, зарядили этим прекрасным настроением.
0: Куча шариков принесли.
1: Вообще, рыжих, оранжевых, между прочим. А мы тут с ними болтали за эфиром и узнали, что менее 2% населения Земли имеют рыжий цвет волос.
0: И они не просто так счастливыми считаются. Там какие-то эндорфины особо выделяются именно у обладателей рыжего гена.
1: Я прочитала, что у них вырабатывается больше эндорфинов, гормонов радости. Поэтому не прийти на этот фестиваль, нет вообще никаких причин.
0: Более 10 лет уже фестиваль проводится регулярно у нас в городе Нижнем Тагиле. Это наш личный фестиваль, который придуман именно здесь, запущен и продолжает, как говорится, свою деятельность, это прямо вот радует. Гордость берет за собственный город.
1: Нам наши прекрасные организаторы рассказали еще про фотоконкурс. Да, еще хочется поподробнее чуть-чуть про него узнать. То есть это фотоконкурс, фотографии до конкурса или после, или во время, как вообще
0: когда
1: это будет работать?
0: Когда высылать фотографии, да.
2: Сейчас проходит фотоконкурс, мы собираем, по-моему, сегодня у нас последний день сбора для номинаций разные, рыжий питомец, рыжая борода, мама, папа, я, это во ВКонтакте в группе, а во время самого фестиваля мы предлагаем поучаствовать в фотоконкурсе и делать свои фотографии, селфи, какие-то рыжие, позитивные, яркие, и выкладывать в своих социальных сетях с хэштегом «Рыжий Тагил». Мы так просто не хотим расставаться с фестивалем, поэтому мы после фестиваля в течение примерно недели просмотрим все фотографии и еще кого-нибудь отметим, кто нам больше всех понравится, пригласим за подарками еще.
1: Просто потрясающе.
0: То есть, если я сейчас пока еще не успел сделать фотографию, да, с рыжим
1: с рыжей бородой флером, со своей,
0: то на фестивале я смогу это сделать, потом разместить и еще какой-то...
3: Александр, мы же пришли с оранжевыми шариками, вы заранее можете сейчас сделать с нами селфи-фотографию, а потом уже на следующей неделе разместить в социальной сети, например, в группе Эко-радио с хэштегом «Рыжий Тагил» и участвовать в конкурсе.
1: Как будто бы у тебя будет первое место.
0: Мне вот нравится вот эта практичность, мне нравится.
1: Да. Ты подумай наперед.
0: Хорошо.
1: Я такими темпами хочу, чтобы был фестиваль блондинок. Я не знаю, что делать.
2: Надо с этим вот подумать.
1: Надо организовать.
0: Какое-то ответвление можно, если мы сейчас рыжий хорошо проведем, почему бы нет потом и фестиваль блондинок сделать.
3: Ну, я подожди, хочу. Тогда... И блондинок уже не 2% получается.
0: Блондинок
3: будет.
0: Же больше?
1: Да. Ну да.
4: Если бы у Депо был водоем, мы бы, наверное, сейчас фестиваль сапов зарядили, прям просит.
1: Погода позволяет вообще.
0: О, хорошие идеи рождаются прямо по пути, по пути. Кстати, погода, говорят, будет хорошая именно в этот день. Я почему про погоду говорю? Потому что там будет концерт. Концерт будет на площади около Депо.
4: На парковке под открытым небом. Все верно, Александр.
0: Именно с 2 до 4 часов. Верно?
2: С 4 до 5 концерт, с 2 до 4 мы будем развлекаться, награждать победителей и участвовать в конкурсах и получать призы.
0: Так, все, отлично, зафиксировали. Все это происходит 26 июля в это воскресенье в торговом центре Депо, фестиваль «Рыжих». Давайте будем там.
4: Всех ждем.
1: И ваш прекрасный девиз. Я его хочу записать.
0: Да.
3: Ага. Девиз фестиваля «Рыжих» – «Будьте ярче, улыбайтесь, это всех заряжает».
1: Вот.
0: Отлично.
3: Или заряжает. Лучше заряжает.
0: Заряжает, конечно же, это только всех заряжает.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп, гороскопище на 23 число. 23 же сегодня? Да, 23 июля. Прямо сейчас расскажем, ничего не утаим. Так, ничего не утаим, секунду.
2: Не утаим. Коллега, отключил меня уже от всего.
1: Да, у нас были гости, они как какой-то яркая, прямо буря, залетели к нам, рассказали о фестивале рыжих, который будет проходить в это воскресенье в 2 часа в торговом центре Депо. И вот даже вот Алину переключили с нужного микрофона.
2: Спасибо,
1: ну все,
2: коллега.
1: Мы все вернули, давайте-ка гороскоп.
2: Да, ну что, овны, сегодня вам захочется быстро разобраться с накопившимися делами, однако обстоятельства потребуют более основательного подхода. Попытка перескочить через важные этап может привести к повторной работе. Вам это надо, нам это не надо.
1: Все точно. Тельцы. Четверг поможет укрепить материальное положение или найти способ разумнее распоряжаться имеющимися средствами. Возможно, обсуждение условий оплаты покупки, ремонта или семейных расходов. Если что, не соглашайтесь на первый предложенный вариант. Подождите следующего.
2: Близнецы. Сегодня вам предстоит разобраться в большом количестве противоречивой информации. Одни люди будут торопить, другие менять прежние условия, третьи постараются переложить на вас ответственность. Близнецы. Не отвечайте, пока не поймете, что именно от вас хотят.
1: Раки. В четверг вам станет особенно важно чувствовать уважение к своему труду и времени. Если кто-то регулярно нарушает договоренности, сегодня появится желание, наконец, обозначить границы.
2: Львы. Сегодня вам могут предложить задачу, которая выглядит престижно, но потребует значительных усилий. Прежде чем принимать решение, оцените не только возможное признание, но и реальную пользу для вашего развития.
1: Девы, сегодняшний день позволит увидеть, почему определенная задача постоянно отнимает слишком много времени. Возможно, проблема скрывается не в сложности работы.

0: работы, а в неудобной организации или отсутствии четкого порядка действий. Устраняйте причину затруднений, а не бесконечно исправляйте их последствия, советуют звезды.
1: Весы. Четверг может поставить вас перед необходимостью выбрать одну из нескольких привлекательных возможностей.

0: сохранить контроль, если не будете раскрывать позицию раньше времени. Ну а вечером, возможно, сильная потребность в уединении. Позвольте себе немножечко отключиться от переписки и чужих проблем.
1: Стрельцы, четверг потребует от вас внимательнее относиться к обещаниям. Интересное предложение может оказаться перспективным, но условия будут сложнее, чем покажется при первом знакомстве.
0: Козероги, сегодня вы сможете продвинуть дело, которое долго зависело от чужих решений. Вероятно, получение ответа, согласование или доступа к необходимым ресурсам. Совет дня от звезд, принимая новую ответственность, заранее определяйте, от каких старых задач сможете отказаться.
1: Водолеи, этот четверг подтолкнет вас к пересмотру привычного окружения или формата сотрудничества. Вы можете заметить, что одни связи помогают развиваться, а другие держатся только на старой привычке.
0: Рыбы, сегодня вам важно сохранять ясность в вопросах, где смешиваются чувства, деньги и обязательства. Вы можете захотеть помочь человеку, но сначала убедитесь, что ваша поддержка действительно решит проблему, а не позволит ему снова избежать ответственности. Совет дня от звезд: помогайте осознанно, не жертвуя собственным спокойствием и ресурсами. Ну, вот как-то так сбалансировано.
1: Ну, хорошо. Проводим этот четверг ярко, солнечно и с улыбкой. Это главное. Я с вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Эко-радио.
0: Всем пока-пока.
1: Всем пока.
2: Эко-радио. Реклама. 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Только 31 июля в Светофоре. Сахар кусковой всего 59 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
6: Ух, какие скидки!
7: Еще и подарки?
8: В 33 комода щедрые выходные.
9: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
10: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
11: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
13: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вагонка, Гальянка, а также еще ряд микрорайонов Нижнего Тагила останутся без холодной воды на трое суток. Для них с 24 по 26 июля организуют подвоз воды. По точкам будут колесить три цистерны. Каждая будет ожидать в течение получаса, после чего отправится на следующий адрес, рассказали информагентству «Все новости» в компании «Водоканал НТ». Масштабное отключение холодной воды связано с остановкой на ремонт Черноисточинского гидроузла и обновлением сетей в черте города.

0: графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». Масштабный капитальный ремонт затронет 11 многоквартирных домов в Качканарии и поселке Валериановск. Общая стоимость работ, финансируемых из областного фонда капремонта, превышает 290 миллионов рублей. Самый объемный фронт работ ожидает дом по адресу 5А, микрорайон 11. Здесь полностью обновят кровлю, фасад и системы холодного и горячего водоснабжения с водоотведением. Серьезные преобразования также пройдут в 7-м микрорайоне дом 55, где заменят сразу 5 инженерных систем от электроснабжения до теплоснабжения. В остальных домах преимущественно ремонтируют кровли и подвальные помещения, а также выборочно меняют отдельные коммуникации, пишет портал «Качканарский четверг». Основной объем работ запланирован на летние месяцы. В Свердловской области профессиональными шахматами сейчас занимаются более 20 тысяч человек, а региональное профильное ведомство уже утвердило самый насыщенный в истории турнирный шахматный календарь. В расписании сезона десятки соревнований от детских первенств до турниров ко дню города. Впервые на Урале запустят серию этапов в честь ветеранов спорта, а в Нижнем Тагиле проведут отдельные старты для участников специальной военной операции. Также возобновится ежемесячный кубок Гран-при Екатеринбурга, финал которого намечен на декабрь. Главным же событием осени станет Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде. Защищать честь страны в составе сборной России будет гроссмейстер из Екатеринбурга. В России вышло первое мобильное приложение «Точка доступа». Это интерактивная карта страны с отметками о доступности общественных мест. Человек на инвалидной коляске может заранее узнать, получится ли попасть в кафе, магазин или больницу. Сейчас на карте уже более 1800 проверенных объектов, в том числе в Свердловской области. Все места оценены экспертами. Кроме того, в приложении собрана база полезных знаний, инструкции, контакты служб, советы по перемещению. Материалы также прошли экспертную проверку. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 28 градусов. Облачно с прояснениями, обещают небольшой дождь, ветер северный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Артур Пирожков со своей легендарной композицией «Само собой», которая гремела прошлым летом и не менее свежо звучит в нынешнем сезоне. Рассказывает нам она о том, что не стоит ничего вообще бояться, и когда хорошее настроение, все получается само собой. Ну а с вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Подбираем для вас плейлисты специально, чтобы было хорошее настроение и все шло своим чередом. Впереди у нас Полина Гагарина, Татьяна Куртукова, Дима Билан и множество других исполнителей. А прямо сейчас послушаем как раз-таки композицию от Полины Гагариной, которая называется «Танец перед зеркалом». И вас всех призываю посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться. Всем хорошего дня на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Житель Беларуси прошел 619 тысяч шагов и посетил около 400 кабинок, чтобы создать подробную карту общественных туалетов Минска. Идея пришла ему в голову, когда он копался в мусорном ведре в поисках чека из фастфуда с кодом доступа к туалету. Тогда парень понял, что с такой проблемой сталкиваются многие. Так родился сервис «Кабинка» – приложение с адресами и рейтингами уборных по всему городу. Сегодня оно занимает второе место среди приложений в Беларуси. Пользователи оценили удобство и честность оценок. Теперь не нужно гадать, где можно остановиться в экстренной ситуации. Навигация по городу стала чуточку спокойнее. В одной из кофеен управление доверили нейросети по имени Мона. Эксперимент продлился 2 месяца и закончился чистым убытком в 38 тысяч долларов. Искусственный интеллект закупал лишние товары, раздавал скидки без разбора и отпускал напитки в кредит. Когда владелицы показали нейросети финансовые отчеты, она впала в ступор и перестала справляться с простыми задачами. Некоторые позиции из меню и вовсе бесследно исчезли. Создатели проекта признали эксперимент неудачным. Видимо, для управления бизнесом пока нужен человек, а не машина. На международной выставке «Экспо» британское бюро «Хизервик Студио» представило необычный павильон «Сбор семян». Его собрали из 60 тысяч оптиковолоконных трубок, внутри каждой из которых находятся живые семена. Каждый 2-метровый стержень содержит образец из хранилища «Миллениум» Королевского ботанического сада Кью. Днем конструкция пропускает солнечный свет, а ночью превращается в мерцающий объект. Стержни колышутся даже от легкого ветра, создавая эффект живого организма. Архитекторы хотели показать связь природы и технологий. Проект привлек внимание посетителей и стал одной из самых обсуждаемых экспозиций. Сбор семян выглядит как футуристический лес, в котором спрятано будущее планеты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Дима Билан с композицией «Believe», что переводится как «верите», верьте в себя, в своих близких и во все самое лучшее. Но если говорить о лучших мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время, то у меня есть специально для вас информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов в фестивале «Рыжих» в ТРЦ «Депо». Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды, у вас есть рыжий питомец, регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ «Депо» и детский центр «Эники Беники», Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+. Порадуйте себя и своих детей и вообще родственников, проведите это время хорошо. И если даже кто-то из ваших близких убежит на это мероприятие, и вы спросите, где же мой муж, как в композиции от Рэй «Where is my husband», то он, скорее всего, на этом мероприятии. Наслаждаемся.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».
6: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
5: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

Коллаборация от Zurb и The Chainsmokers на треке Addicted, что переводится как «увлекись», а порой мы настолько сильно увлекаемся, даже не замечаем, как наши любимые вещи становятся любимыми, и в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте, где задаем именно такой вопрос, и варианты ответа — это с ним связаны воспоминания, они просто очень удобные, это подарок от близкого человека, и сам не знаю, но без них уже не могу. Это прям описание

0: Следующая песня, которую мы прямо сейчас послушаем от Басты и множества других его коллег под названием «Сансара». Всем приятного прослушивания и хорошего настроения на Эко-радио.
1: Эко-радио.

25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. За последние сутки от воды освободились более 70 жилых домов. Спасательные подразделения продолжают круглосуточно ликвидацию последствий наводнения. Несмотря на прекращение осадков, уровень воды продолжает расти в реке Нейва. В регионе развернуты 4 пункта временного размещения, где сейчас находится 70 человек, включая 22 ребенка. Для защиты критических объектов сотрудники МЧС установили почти километр водоналивных дамб и уложили около 6 тысяч мешков с песком. Для снабжения 22 изолированных населенных пунктов организованы лодочные переправы, жителям доставляют продукты и питьевую воду. В зоне бедствия работают более 500 спасателей. В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. С 20 часов 22 июля до 20 часов 24 июля в регионе на фоне безветрия будут плохо рассеиваться вредные примеси, сообщает Уральский гидрометцентр. В этот период из-за слабого перемешивания воздуха в атмосфере возможно накопление загрязняющих веществ, что может привести к образованию смога над городами. Предприятия региона на это время должны сократить выбросы. Во время действия режима так называемого «черного неба» также нельзя останавливать системы газа.

0: очистки для планового ремонта, допускать залповые выбросы, проводить пусконаладочные работы и испытания оборудования. Массовое ДТП произошло на южном подъезде к Нижнему Тагилу. Травмировалась женщина с ребенком, рассказали информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды ГАИ. Столкновение трех автомобилей произошло 22 июля около 16:30 на 8-м километре автодороги. Там водитель на «Мерседес-Бенц» в передвижении в сторону села Николо-Павловское не выдержал безопасную дистанцию. В результате немец врезался в попутную «Лада Ларгус». Отечественную машину от удара отбросила на «Тойоту RAV4», которая притормозила перед стоящим впереди машинами. В аварии травмировались владелица «Лады Ларгуса». Ей оказали помощь, отпустили домой 6-летней дочери. Виновнице ДТП потребовалась госпитализация. Столица Урала станет ярче. Художники фестиваля «Стенография» начали создавать новые стрит-арт-шедевры. В планах уличных художников на этот сезон восстановить 5 арт-объектов и создать 10 новых муралов. Так участники фестиваля распишут полотно у Макаровского моста. Там они изобразят культурные события, различные истории жизни города. А также увековечат образы драматурга Николая Калиды и музыканта Евгения Горенбурга, ушедших из жизни в этом году. Преображать городскую среду творцы будут до середины осени. Все это время уже по готовым объектам стрит-арта будут проходить бесплатные экскурсии. Ну а о новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Иван спел на треке «Вот так», и сразу вспомнился старый мем «Вот так вот», где Александр Невский, ну, который актер, отжимается на лавочке, и кроме шуток, друзья, занимайтесь спортом, у нас в городе так много стационарных площадок, особенно в центре, слушайте эко-радио, чтобы оно вас еще больше мотивировало, погода позволяет, и заряжайтесь хорошим настроением. В этом часе послушаем Артик и Асти, Альберт Брайт, Лирик, ну и множество других крутых ребят. Ребят, заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас Эд Ширан с треком «Азизом» отправимся в сказочное музыкальное путешествие.

0: Эко-радио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Альберт Брайт с треком Wild, что переводится как «дикий». И пусть ваша энергия сегодня будет дикой, неотразимой, чтобы люди вокруг были все в шоке, как в композиции лирик, которую прямо сейчас послушаем. Эпатаж наше все, мои звезды, давайте сделаем этот день ярким и зажигательным. Четверг обещает быть приятным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Swedish House Mafia с композицией Save the World, что переводится как «Спасение мира». Спасение мира, конечно же, начинается с бережного отношения к природе, к своим близким, ну и культурным достопримечательностям. А называются они «Экспонат», как и называется следующий трек от Mia Boyka. Только тут уже в качестве экспоната выступает сама исполнительница. И давайте послушаем, чем же она заслужила к себе такое обращение и почему она так думает. Вы на Эко-радио, заряжаемся хорошим настроением в этот четверг.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь...

0: Настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
3: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
4: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. За последние сутки от воды освободились более 70 жилых домов. Спасательные подразделения продолжают круглосуточно ликвидацию последствий наводнения. Несмотря на прекращение осадков, уровень воды продолжает расти в реке Нейва. В регионе развернуты 4 пункта временного размещения, где сейчас находится 70 человек, включая 22 ребенка. Для защиты критических объектов сотрудники МЧС установили почти километр водоналивных дамб и уложили около 6 тысяч мешков с песком. Для снабжения 22 изолированных населенных пунктов организованы лодочные переправы, жителям доставляют продукты и питьевую воду. В зоне бедствия работают более 500 спасателей. В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. С 20 часов 22 июля до 20 часов 24 июля в регионе на фоне безветрия будут плохо рассеиваться вредные примеси, сообщает Уральский гидрометцентр. В этот период из-за слабого перемешивания воздуха в атмосфере возможно накопление загрязняющих веществ, что может привести к образованию смога над городами. Предприятия региона на это время должны сократить выбросы. Во время действия режима так называемого «черного неба» также нельзя останавливать системы газоочистки для планового ремонта, допускать залповые выбросы, проводить пусконаладочные работы и испытания оборудования. Массовое ДТП произошло на южном подъезде к Нижнему Тагилу. Травмировалась женщина с ребенком, рассказали информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды ГАИ. Столкновение трех автомобилей произошло 22 июля около 16:30 на 8-м километре автодороги. Там водитель на «Мерседес-Бенц» при движении в сторону села Никола-Павловская не выдержал безопасную дистанцию. В результате немец врезался в попутную «Лада Ларгус». Отечественную машину от удара отбросила на «Тойоту RAV4», которая притормозила перед стоящим впереди машины.

0: В аварии травмировались владелица «Лады Ларгуса». Ей оказали помощь и отпустили домой 6-летней дочери. Виновнице ДТП потребовалась госпитализация. Столица Урала станет ярче. Художники фестиваля «Стенография» начали создавать новые стрит-арт-шедевры. В планах уличных художников на этот сезон восстановить 5 арт-объектов и создать 10 новых муралов. Так участники фестиваля распишут полотно у Макаровского моста. Там они изобразят культурные события, различные истории жизни города. А также увековечат образы драматурга Николая Калиды и музыканта Евгения Горенбурга, ушедших из жизни в этом году. Преображать городскую среду творцы будут до середины осени. Все это время уже по готовым объектам стрит-арта будут проходить бесплатные экскурсии. Ну а о новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 25 градусов, солнечно, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 28.
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новость.
1: Мари Краймберис, композиция «Случилась осень». Песня прекрасная, но так и хочется сказать: Мари, пожалуйста, не каркайте. Не надо нам пока осень. У нас еще месяц с небольшим летом. Мы хотим отдохнуть, хотим солнышко, чтобы также оставалась прекрасная погода. Поэтому ни о какой осени пока и речи быть не может. Зато о чем мы можем говорить, это исполнители, которые будут играть в этом часе, а именно Елена Темникова, Бэби Рекша, Сергей Лазарев и множество других крутых ребят заглянут к нам на огонек. Ну а с вами я, Алексей.

Подольске. Проведем этот четверг вместе. Прямо сейчас играет коллаборация Two Colors на треке Circle и Cynical, да, потому что они немножечко циничные ребята, но это только хорошо в некоторых моментах жизненных, поэтому давайте зарядимся хорошим настроением.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте у продавцов консультантов.
6: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигант шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
7: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Сергей Лазарев с композицией «Загадай свою любовь». Ох, может, кто-то спросит меня, где же найти свою любовь? А я вам отвечу, есть одно такое мероприятие, и я расскажу вам в информации на правах рекламы. 26 июля в 14 часов в фестивале «Рыжих» в ТРЦ «Депо». Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды, у вас есть рыжий питомец, регистрируйтесь на яркий праздник на сайте turismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма, ТРЦ «Депо» и детский центр «Эники-Беники», Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+. И, возможно, ваша любовная история превратится, как в композиции Taylor Swift «The Fate of Ophelia», написанная Шекспиром, и все будет прекрасно.

0: открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Коллаборация от Ella Henderson на треке «Алиби». И сразу же вспоминаются различные детективные истории, где говорится, он не может быть виновен, у него есть алиби. А вы меня спросите, а что же мы такое расследуем? Возможно, пропажа какая-то, и что могло пропасть? А моя Мишель и ЛСП говорят, курточка. Зачем вам курточка летом, друзья? Не понимаю, жарко же. Но, тем не менее, мы послушаем эту композицию и насладимся вайбом этого лета, этим четвергом и вообще прекрасными буднями. И все будет у нас хорошо на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Для 67-летнего жителя Карелии путешествие по Уралу закончилось на больничной койке. Во время поездки у пожилого туриста случился ишемический инсульт. Мужчина резко почувствовал себя плохо в автобусе, следовавшем из Челябинска в Екатеринбург, рассказали в Минздраве Свердловской области. Водитель вызвал скорую помощь, и уже через 40 минут после вызова пациента доставили в приемное отделение клинической больницы номер 40 в Екатеринбурге. По словам пациента, он приехал на Южный Урал на встречу выпускников, и во время возвращения домой почувствовал резкую головную боль. Очнулся уже в больнице и поблагодарил медицинский персонал за профессионализм, внимание и заботу. Тагильчанина, разбившего стекло в здании Следственного комитета, признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом рассказали в Ленинском районном суде. Инцидент произошел в ночь на 19 марта прошлого года. Тогда нетрезвый мужчина проломил головой стекло входной группы здания, где расположен районный отдел Следственного комитета. На тагильчанина возбудили уголовное дело о вандализме. Он заявил силовикам, что мотивом послужила давняя обида на следователей. Несколько лет назад ему назначили слишком суровое наказание за другое преступление. Тагильчанина поместят в психбольницу для лечения. Отпираться он не стал, согласился, что ему нужна помощь специалистов, но еще может обжаловать вердикт в течение 15 суток. Свердловчанка получила судимость за попытку незаконного выезда из России. Как уточнили в пресс-службе судов региона, она имела допуск к гостайне с грифом «совершенно секретно», но во время отпуска попыталась пересечь границу с Абхазией. Свердловчанка долгие годы работала на одном из оборонных предприятий Екатеринбурга. В феврале прошлого года перед увольнением спецкомиссия ограничила ее право на выезд из страны сроком на 5 лет. Женщина подписала все документы, подтвердив, что ознакомлена с запретом. Оспаривать ограничения и получать специальное разрешение она не пыталась. А уже в сентябре того же года, во время отдыха в Сочи, женщина решила съездить в соседнюю республику. На пункте пропуска предъявила паспорт пограничникам ФСБ, но в выезде ей отказали. Более того, попытка отдохнуть за рубежом обернулась уголовным делом. Покушение на выезд из России гражданина, допущенного к гостайне. Уралочка признала вину и раскаялась. Суд учел смягчающие обстоятельства, возраст, состояние здоровья, уход за близким родственником и активную благотворительную деятельность. Ей назначили штраф 25 тысяч рублей. От их работы зависит динамика экономики и повседневный комфорт граждан. В ближайшую субботу работники розничной и оптовой торговли отметят свой профессиональный праздник.

0: Сегодня уральская торговля демонстрирует уверенный рост. Розничный оборот в прошлом году превысил почти 2 триллиона рублей. Это шестой результат в стране. Всего отрасль объединяет более 25 тысяч объектов торговли. От небольших киосков до крупных гипермаркетов, где трудится 200 тысяч работников. Специалистов, внесших особый вклад в развитие, отметили региональными и федеральными наградами. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 25 градусов, солнечно, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 28.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Группа «Добро» с песней «Надо повторить» рассказывают ребята о юном возрасте, когда первые проблемы случаются, но и по итогу они привели к лучшему, и это самый хороший исход, который можно себе представить. Как всегда, все, что не делается к лучшему, главная поговорка в моей жизни и в жизни тех, кто мыслит позитивно. Я надеюсь, вы из таких людей. Ну а у нас впереди в этом часе множество крутых исполнителей, например, Женя Трофимов, Артик и Асти, Ваня Дмитриенко, ну и еще классные ребята заглянут на огонек, а прямо сейчас София Элис Бэкстер с треком Freedom of the Night. Насладимся ночной атмосферой. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Всем хорошего дня!

0: Это радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный.

0: Свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эллок и Калец с композицией Drive Into Me зарядились энергией и драйвом, которые необходимы в рабочие будни этим летом, чтобы все пошло как надо, чтобы все было хорошо. Ну а если вы сейчас все-таки планируете отдохнуть, у вас обед, то по советам Вани Дмитриенко два кусочка пиццы и виноградный чай, желательно холодненький, конечно же, чтобы уже дальше делать свои задачи рабочие, все проходило наилучшим образом. Послушаем эту композицию от вышеупомянутого Вани Дмитриенко и насладимся этим днем.
1: Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки?
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.

0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: KDDK на фите с Экзибитом в треке Living Alive. А если вы помните Экзибита по передаче «Тачка на прокачку», то и сейчас тоже вспомните, потому что этот трек он тоже прокачал, сделал его лучше, затюнинговал, но и подготовил нас к следующей композиции от «Ёлки» по названием «Грею счастье». Если ваше счастье немножко подостыло, то сейчас будет жарко, будет супер, потому что вы на Эко-радио.
1: Это радио.

0: Эльдорадио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Для 67-летнего жителя Карелии путешествие по Уралу закончилось на больничной койке. Во время поездки у пожилого туриста случился ишемический инсульт. Мужчина резко почувствовал себя плохо в автобусе, следовавшем из Челябинска в Екатеринбург, рассказали в Минздраве Свердловской области. Водитель вызвал скорую помощь, и уже через 40 минут после вызова пациента доставили в приемное отделение клинической больницы номер 40 в Екатеринбурге. По словам пациента, он приехал на Южный Урал на встречу выпускнику, и во время возвращения домой почувствовал резкую головную боль. Очнулся уже в больнице и поблагодарил медицинский персонал за профессионализм, внимание и заботу. Тагильчанина, разбившего стекло в здании Следственного комитета, признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом рассказали в Ленинском районном суде. Инцидент произошел в ночь на 19 марта прошлого года. Тогда нетрезвый мужчина проломил головой стекло входной группы здания, где расположен районный отдел Следственного комитета. На тагильчанина возбудили уголовное дело о вандализме. Он заявил силовикам, что мотивом послужила давняя обида на следователей. Несколько лет назад ему назначили слишком суровое наказание за другое преступление. Тагильчанина поместят в психбольницу для лечения. Отпираться он не стал, согласился, что ему нужна помощь специалистов, но еще может обжаловать вердикт в течение 15 суток. Свердловчанка получила судимость за попытку незаконного выезда из России. Как уточнили в пресс-службе судов региона, она имела допуск к гостайне с грифом «совершенно секретно», но во время отпуска попыталась пересечь границу с Абхазией. Свердловчанка долгие годы работала на одном из оборонных предприятий Екатеринбурга. В феврале прошлого года перед увольнением спецкомиссия ограничила ее право на выезд из страны сроком на 5 лет. Женщина подписала все документы, подтвердив, что ознакомлена с запретом. Оспаривать ограничения и получать специальное разрешение она не пыталась. А уже в сентябре того же года, во время отдыха в Сочи, женщина решила съездить в соседнюю республику. На пункте пропуска предъявила паспорт пограничникам ФСБ, но в выезде ей отказали. Более того, попытка отдохнуть за рубежом обернулась уголовным делом. Покушение на выезд из России гражданина, допущенного к гостайне. Уралочка признала вину и раскаялась. Суд учел смягчающие обстоятельства, возраст, состояние здоровья, уход за близким родственником и активную благотворительную деятельность. Ей назначили штраф 25 тысяч рублей. От их работы зависит динамика экономики и повседневный комфорт граждан. В ближайшую субботу работники розничной и оптовой торговли отметят свой профессиональный праздник. Сегодня уральская торговля демонстрирует уверенный рост. Розничный оборот в прошлом году превысил почти 2 триллиона рублей. Это шестой результат в стране. Всего отрасль объединяет более 25 тысяч объектов торговли. От небольших киосков до крупных гипермаркетов, где трудится 200 тысяч работников. Специалистов, внесших особый вклад в развитие, отметили региональными федеральными наградами. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 25 градусов, солнечно. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается пасмурная погода, а температура воздуха достигнет плюс 28.

А на Асте с композицией «Верю в тебя» наконец-таки исполнительнице получилось найти ту самую любовь, и теперь уже песни более в позитивном ключе, и надежда ей двигает. С вами Алексей Подольский, вы на Эко Радио. Сегодня у нас четверг, 14.13 на наших эфирных, а это значит, что середина дня, скоро уже совсем у нас будут выходные, ну а пока послушаем крутых исполнителей.

например, в этом часе у нас будут Avalon, Rockstan, Nyusha, Holiday Boy, ну и множество других крутых ребят к нам заглянут. А прямо сейчас послушаем трек от Malena, Flashing Lights. Всем хорошего настроения!

0: Авторадио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
2: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
3: Подробности акции на сайте masslomart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
4: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8 34 35 411 411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.

0: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Житель Беларуси прошел 619 тысяч шагов и посетил около 400 кабинок, чтобы создать подробную карту общественных туалетов Минска. Идея пришла ему в голову, когда он копался в мусорном ведре в поисках чека из фастфуда с кодом доступа к туалету. Тогда парень понял, что с такой проблемой сталкиваются многие. Так родился сервис «Кабинка» – приложение с адресами и рейтингами уборных по всему городу. Сегодня оно занимает второе место среди приложений в Беларуси. Пользователи оценили удобство и честность оценок. Теперь не нужно гадать, где можно остановиться в экстренной ситуации. Навигация по городу стала чуточку спокойнее. В одной из кофеен управление доверили нейросети по имени Мона. Эксперимент продлился 2 месяца и закончился чистым убытком в 38 тысяч долларов. Искусственный интеллект закупал лишние товары, раздавал скидки без разбора и отпускал напитки в кредит. Когда владелице показали нейросети финансовые отчеты, она впала в ступор и перестала справляться с простыми задачами. Некоторые позиции из меню и вовсе бесследно исчезли. Создатели проекта признали эксперимент неудачным. Видимо, для управления бизнесом пока нужен человек, а не машина. На международной выставке «Экспо» британское бюро «Хизервик Студио» представило необычный павильон «Сбор семян». Его собрали из 60 тысяч оптиковолоконных трубок, внутри каждой из которых находятся живые семена. Каждый 2-метровый стержень содержит образец из хранилища «Миллениум» Королевского ботанического сада Кью. Днем конструкция пропускает солнечный свет, а ночью превращается в мерцающий объект. Стержни колышутся даже от легкого ветра, создавая эффект живого организма. Архитекторы хотели показать связь природы и технологий. Проект привлек внимание посетителей и стал одной из самых обсуждаемых экспозиций. Сбор семян выглядит как футуристический лес, в котором спрятано будущее планеты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Нюша с композицией «Наедине». Порой действительно хорошо побыть одному, перезагрузить мысли, не отвлекаться на какие-либо факторы. Но если вам все-таки уже надоело быть одному, вам хочется побыстрее в социум, то у меня есть специально для вас информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ «Депо». Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды, у вас есть рыжий питомец, тогда регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ «Депо» и детский центр «Эники Беники». Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+. Ну а пока вы все это ищете, заходите в интернет, вбиваете сайт, мы послушаем композицию от Lonely и Callum Scott под названием «Stay».
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе.

0: звонкий с композицией «Обычный человек». Даже суперзвезды, которые звучат у нас на радиостанции, это тоже обычные люди, несмотря на большое количество фанатов. И все, что каждый человек хочет, это любви, поддержки и заботы. Поэтому давайте ее давать друг другу, а в этом нам поможет композиция в коллаборации от Дэвида Гетта «Supernova Love». Любите и будьте любимы на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Демография стала одной из ключевых тем 4-го Уральского форума женщин, который прошел 17 июля в Екатеринбурге при поддержке «Единой России». Масштабное событие прошло в рамках нацпроекта партийного проекта «Единой России. Крепкая семья». Губернатор Свердловской области и секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер представил новые меры социальной поддержки свердловских семей. Регион в контексте форума стал центральной площадкой для обсуждения поддержки семьи, материнства и детства, повышения рождаемости, здоровья, профессионального развития и социального благополучия. 62-летняя туристка из Невьянска погибла в результате урагана на реке Чусовая вечером 22 июля. Еще одна пострадавшая отделалась переломом. Всего в сплаве участвовали более 100 человек из Нижнего Тагила, городов Свердловской области и регионов. Как рассказали информагентству «Всеновости» участники поездки, вместе с организаторами из компании «Штурм» они остановились у камня Амутной, где разбили палаточный лагерь. Стихия обрушилась за считанные минуты. Прогнозы не предвещали ураганного ветра. По данным Свердловского следственного комитета, туристы спрятались от дождя в палатках. На одну из них рухнула береза. Находившаяся там 62-летняя женщина погибла. В поездку она отправилась со своим 43-летним сыном, он не пострадал. Еще одна пострадавшая предварительно поскользнулась и получила перелом. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тагильчанин несколько лет не платил алименты на своего 15-летнего сына. После возбуждения уголовного дела мужчина погасил долг в размере более 400 тысяч рублей, сообщили в службе судебных приставов по Свердловской области. После развода с супругой 45-летний мужчина обратился в суд с требованием о разделе имущества, которое ему не принадлежало. В ответ бывшая жена подала иск о взыскании алиментов. Суд обязал отца выплачивать четверть заработка на содержание сына, однако исполнять решение мужчина не спешил. На протяжении нескольких лет тагильчанин целенаправленно уклонялась от уплаты алиментов, скрывал от судебных приставов место работы и фактическое место жительства. Случайные заработки он тратил на собственные нужды, не перечисляя денег ребенку. Массовое ДТП произошло на южном подъезде к Нижнему Тагилу. Травмировались женщина с ребенком, рассказали информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды ГАИ. Столкновение трех автомобилей произошло 22 июля около 16:30 на 8-м километре автодороги. Там водитель «Мерседеса» при движении в сторону села Николопавловская не выдержала безопасную дистанцию. В результате немец врезался в попутную «Ладу Ларгус». Отечественную машину от удара отбросила на «Тойоту RAV4», которая притормозила перед стоящими впереди машинами. В аварии травмировалась владелица «Лады», ей оказали помощь, отпустили домой, а 6-летней дочери виновницы ДТП потребовалась госпитализация. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале ожидается плюс 25 градусов. Солнечно, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается пасмурная погода, температура воздуха достигнет плюс 28.

0: New с композицией очень романтической под названием «Я тебя обидел». Эх, бывает такое, что не хотел, а случилось. Самое главное — вовремя извиниться, сделать приятный подарок и подарить какую-нибудь любимую вещь в конце-то концов. И, кстати, в группе во ВКонтакте «Эко-радио» мы узнаем, почему любимые вещи становятся таковыми, и есть у нас варианты ответа. Во-первых, с ними связаны воспоминания. Во-вторых, они просто очень удобные. В-третьих, это подарок от близкого человека. Ну и также вы можете оставлять свои ответы в комментариях. Будет очень интересно почитать. Ну а с вами Алексей Подольский. Вы на Эко-радио. Уже 15.10 на эфирных. А это значит, что у нас будет очень много хорошей музыки. Например, мы встретим пиццу Леонида Агутина, Коста Ла Коста, Филатов и Кэрос, а также множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас послушаем песню от группы «Да». Добро, которая называется «Ты знаешь, мама». Насладимся юностью, детством и вспомним только самые приятные воспоминания с нашими близкими.
1: Эко-радио.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех. Когда уверен, что меня ждут дома, там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
5: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Коллаборация от Hugel на треке Move into the Sun, или же движение к солнцу. А солнце все ближе и ближе у нас в городе наступает, на Среднем Урале, в принципе. А то дожди нас беспокоили, ничего страшного. Вот оно, долгожданное лето, как в композиции от Джонни и Федук, которая так именно и называется. Послушаем, насладимся этим временем, тем более осталось-то уже совсем немного лета, месяц с небольшим, поэтому нужно оценить момент здесь и сейчас на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томаты всего 79 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31

0: 1 июля.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коста Лакоста с композицией «На ночь». Конечно, еще не ночь, но легкий вечерний вайб создается, близится 16 часов. С вами был Алексей Подольский на Эко-радио. Услышимся уже завтра. И желаю вам хорошего дня. Прямо сейчас послушаем Филатов и Кэрос с композицией «Возьми мое сердце». И я вам желаю всего хорошего. Пусть этот день пройдет замечательно вместе с Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале в 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Демография стала одной из ключевых тем 4-го Уральского форума женщин, который прошел 17 июля в Екатеринбурге при поддержке «Единой России». Масштабное событие прошло в рамках нацпроекта партийного проекта «Единой России. Крепкая семья». Губернатор Свердловской области и секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер представил новые меры социальной поддержки свердловских семей. Регион в контексте форума стал центральной площадкой для обсуждения поддержки семьи, материнства и детства, повышение рождаемости, здоровья, профессионального развития и социального благополучия. 62-летняя туристка из Невьянска погибла в результате урагана на реке Чусовая вечером 22 июля. Еще одна пострадавшая отделалась переломом. Всего в сплаве участвовали более 100 человек из Нижнего Тагила, городов Свердловской области и регионов. Как рассказали информагентству «Всеновости» участники поездки, вместе с организаторами из компании «Штурм» они остановились у камня Амутной, где разбили палаточный лагерь. Стихия обрушилась за считанные минуты. Прогнозы не предвещали ураганного ветра. По данным Свердловского следственного комитета, туристы спрятались от дождя в палатках. На одну из них рухнула береза. Находившаяся там 62-летняя женщина погибла. В поездку она отправилась со своим 43-летним сыном. Он не пострадал. Еще одна пострадавшая предварительно поскользнулась и получила перелом. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тагильчанин несколько лет не платил алименты на своего 15-летнего сына. После возбуждения уголовного дела мужчина погасил долг в размере более 400 тысяч рублей, сообщили в службе судебных приставов по Свердловской области. После развода с супругой 45-летний мужчина обратился в суд с требованием о разделе имущества, которое ему не принадлежало. В ответ бывшая жена подала иск о взыскании алиментов. Суд обязал отца выплачивать четверть заработка на содержание сына, однако исполнять решение мужчина не спешил. На протяжении нескольких лет тагильчанин целенаправленно уклонялась от уплаты алиментов, скрывал от судебных приставов место работы и фактическое место жительства. Случайные заработки он тратил на собственные нужды, не перечисляя денег ребенку. Массовое ДТП произошло на южном подъезде к Нижнему Тагилу. Травмировались женщина с ребенком, рассказали информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды ГАИ. Столкновение трех автомобилей произошло 22 июля около 16:30 на 8-м километре автодороги. Там водитель «Мерседеса» при движении в сторону села Николопавловская не выдержала безопасную дистанцию. В результате немец врезался в попутную «Ладу Ларгус». Отечественную машину от удара отбросила на «Тойоту RAV4», которая притормозила перед стоящими впереди машинами. В аварии травмировалась владелица «Лады», ей оказали помощь, отпустили домой, а 6-летней дочери виновницы ДТП потребовалась госпитализация. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 20 до 28 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
7: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Госдума приняла жесткие правила для приезжих с судимостью. Оставаться в стране им больше нельзя. Таким иностранцам откажут в гражданстве, разрешение на временное проживание и виде на жительство. Уже выданные документы аннулируют сразу после того, как обнаружится непогашенная судимость. Послабление сделают только для беженцев с политическим убежищем. Лишний вес редко воспринимают как болезнь, чаще как косметический дефект. Но пока люди пытаются влезть в старые джинсы, организм платит за это диабетом, гипертонией, бесплодием и разрушением суставов. К врачу с прямой жалобой на ожирение приходит ничтожно мало людей, говорят специалисты. Чаще пациенты озвучивают совсем другие проблемы – постоянную усталость, одышку при ходьбе, боли в спине и суставах, бессонницу. Женщины обращаются из-за сбоев цикла или невозможности зачать ребенка. Мужчины жалуются на давление и растущий живот. О том, что причина всех симптомов лишний вес, они задумываются далеко не сразу. Длительное игнорирование проблемы, по словам врача, неизбежно ведет к повышению риска инфаркта, инсульта и последующей потери трудоспособности. Лечить нужно не последствия, а причину. И чем раньше, тем лучше, пишет «Время Н» со ссылкой на источник. Свердловские грибники сорвали настоящий джекпот. Лисички в этом сезоне идут ведрами. Одной корзины уже не обойтись. В ход идут мешки, тазы и даже ванны. Особенно богатыми на золотой гриб оказались леса в сторону Каменско-Уральского, Красноуфимска, между Рассохой и Уральским, а также в направлении Невьянска. Некоторые грибники признаются, что за пару часов набирают по 30-40 килограммов. Лисички растут буквально повсюду – на полянах, вдоль тропинок и даже у обочин лесных дорог. Опытные тихие охотники советуют не упускать момент. Погода стоит теплая. Теплая и влажная, значит, урожай будет только расти. За медали на базе Академии практической стрельбы «Архангел Михаил» борются около 450 стрелков. В течение 5 дней участники будут показывать скорость, точность и мастерство. Программа включает 24 упражнения, разработанные по международным стандартам. Каждый спортсмен произведет минимум 410 зачетных выстрелов. Имена победителей и призеров назовут в воскресенье 26 июля. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 20 до 28 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз», Нижний Тагил, 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8 77 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же Белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Молодые главы не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Компенсация акций с учетом все действующие предложения. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
6: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
7: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
8: Ух, какие скидки!
9: Еще и подарки!
8: В 33 комода щедрые выходные.
9: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
10: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
11: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
12: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Сатурн Р Авто – официальный дилер Черри и Теннет в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Сатурн Р Авто, выбор который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
13: Только 31 июля в Светофоре. Голень цыпленка всего 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
14: Нижний Тагил, 2026 год.
15: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
16: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Госдума приняла жесткие правила для приезжих с судимостью. Оставаться в стране им больше нельзя. Таким иностранцам откажут в гражданстве.

0: и разрушением суставов. К врачу с прямой жалобой на ожирение приходит ничтожно мало людей, говорят специалисты. Чаще пациенты озвучивают совсем другие проблемы – постоянную усталость, одышку при ходьбе, боли в спине и суставах, бессонницу. Женщины обращаются из-за сбоев цикла или невозможности зачать ребенка. Мужчины жалуются на давление и растущий живот. О том, что причина всех симптомов – лишний вес, они задумываются далеко не сразу. Длительное игнорирование проблемы, по словам врача, неизбежно ведет к повышению риска инфаркта, инсульта и последующей потери трудоспособности. Лечить нужно не последствия, а причину. И чем раньше, тем лучше, пишет «Время Н» со ссылкой на источник. Свердловские грибники сорвали настоящий джекпот. Лисички в этом сезоне идут ведрами. Одной корзины уже не обойтись. В ход идут мешки, тазы и даже ванны. Особенно богатыми на золотой гриб оказались леса в сторону Каменско-Уральского, Красноуфимска, между Рассохой и Уральским, а также в направлении Невьянска. Некоторые грибники признаются, что за пару часов набирают по 30-40 килограммов. Лисички растут буквально повсюду – на полянах, вдоль тропинок и даже у обочин лесных дорог. Опытные тихие охотники советуют не упускать момент. Погода стоит теплая. Теплая и влажная, значит, урожай будет только расти. За медали на базе Академии практической стрельбы «Архангел Михаил» борются около 450 стрелков. В течение 5 дней участники будут показывать скорость, точность и мастерство. Программа включает 24 упражнения, разработанные по международным стандартам. Каждый спортсмен произведет минимум 410 зачетных выстрелов. Имена победителей и призеров назовут в воскресенье 26 июля. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 20 до 28 градусов тепла.

0: Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагиларта». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
6: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действует.

0: действительно ощущается. Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Авторадио. Реклама.
1: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Радио. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Вагон Кагальянка, а также еще ряд микрорайонов Нижнего Тагила останутся без холодной воды на трое суток. Для них с 24 по 26 июля организуют подвоз воды. По точкам будут колесить 3 цистерны. Каждая будет ожидать в течение получаса, после чего отправится на следующий адрес, рассказали информагентству «Всеновости» в компании «Водоканал НТ». Жители просят подходить ко времени, указанному в графике, чтобы соблюсти расписание подвоза. Масштабное отключение холодной воды связано с остановкой на ремонт

Черноисточинского гидроузла и обновлением сетей в черте города. На предприятии ранее уточняли, что работы запланированы с 6 утра 24 июля до 23:59 26 июля. За это время поменяют запорную арматуру на гидроузле и трубах. Также

0: регионов. Как рассказали информагентству «Все новости» участники поездки, вместе с организаторами из компании «Штурм» они остановились у камня Амутной, где разбили палаточный лагерь. Стихия обрушилась за считанные минуты. Прогнозы не предвещали ураганного ветра. По данным Свердловского следственного комитета, туристы спрятались от дождя в палатках. На одну из них рухнула береза. Находившаяся там 62-летняя женщина погибла. В поездку она отправилась вместе со своим 43-летним сыном. Он не пострадал. Еще одна пострадавшая предварительно поскользнулась и получила перелом. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть человека. В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. С 20 часов 22 июля до 20 часов 24 июля в регионе на фоне безветрия будут плохо рассеиваться вредные примеси, сообщает Уральский гидрометцентр. В этот период из-за слабого перемешивания воздуха в атмосфере возможно накопление загрязняющих веществ, что может привести к образованию смога над городами. Предприятия региона на это время должны сократить выбросы. Во время действия режима так называемого «черного неба» также нельзя останавливать системы газоочистки для планового ремонта, допускать залповые выбросы, проводить пусконаладочные работы и испытания оборудования. Свердловские грибники сорвали настоящий джекпот. Лисички в этом сезоне идут ведрами. Одной корзины уже не обойтись, в ход идут мешки, тазы и даже ванны. Особенно богатым на золотой гриб оказались леса в сторону Каменско-Уральского, Красноуфимска, а также в направлении Невьянска. Некоторые грибники признаются, что за пару часов набирают по 30-40 килограммов. Лисички растут буквально повсюду – на полянах, вдоль тропинок и даже у обочин лесных дорог. Опытные тихие охотники советуют не упускать момент. Погода стоит теплая и влажная, а значит, урожай будет только расти. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 20 до 28 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Житель Беларуси прошел 619 тысяч шагов и посетил около 400 кабинок, чтобы создать подробную карту общественных туалетов Минска. Идея пришла ему в голову, когда он копался в мусорном ведре в поисках чека из фастфуда с кодом доступа к туалету. Тогда парень понял, что с такой проблемой сталкиваются многие. Так родился сервис «Кабинка» – приложение с адресами и рейтингами уборных по всему городу. Сегодня оно занимает второе место среди приложений в Беларуси. Пользователи оценили удобство и честность оценок. Теперь не нужно гадать, где можно остановиться в экстренной ситуации. Навигация по городу стала чуточку спокойнее. В одной из кофеен управление доверили нейросети по имени Мона. Эксперимент продлился 2 месяца и закончился чистым убытком в 38 тысяч долларов. Искусственный интеллект закупал лишние товары, раздавал скидки без разбора и отпускал напитки в кредит. Когда владелице показали нейросети финансовые отчеты, она впала в ступор и перестала справляться с простыми задачами. Некоторые позиции из меню и вовсе бесследно исчезли. Создатели проекта признали эксперимент неудачным. Видимо, для управления бизнесом пока нужен человек, а не машина. На международной выставке «Экспо» британское бюро «Хизервик Студио» представило необычный павильон «Сбор семян». Его собрали из 60 тысяч оптиковолоконных трубок, внутри каждой из которых находятся живые семена. Каждый 2-метровый стержень содержит образец из хранилища «Миллениум» Королевского ботанического сада Кью. Днем конструкция пропускает солнечный свет, а ночью превращается в мерцающий объект. Стержни колышутся даже от легкого ветра, создавая эффект живого организма. Архитекторы хотели показать связь природы и технологий. Проект привлек внимание посетителей и стал одной из самых обсуждаемых экспозиций. Сбор семян выглядит

0: как футуристический лес, в котором спрятано будущее планеты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу инженера.

0: решения для современного производства. Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
9: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
8: Территория звука.
9: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
8: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
10: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Вагонка, Гальянка, а также еще ряд микрорайонов Нижнего Тагила останутся без холодной воды на трое суток. Для них с 24 по 26 июля организуют подвоз воды. По точкам будут колесить три цистерны. Каждая будет ожидать в течение получаса, после чего отправится на следующий адрес, рассказали информагентству Всеновости в компании Водоканал НТ. Жители просят подходить ко времени, указанному в графике, чтобы соблюсти расписание подвоза. Масштабное отключение холодной воды связано с остановкой на ремонт черноисточинского гидроузла и обновлением сетей в черте города. На предприятии ранее уточняли, что работа запланирована с 6 утра 24 июля до 23:59 26 июля. За это время поменяют запорную арматуру на гидроузле и трубах. Также бригады переврежут водопровод диаметром 600 мм по восточному шоссе. 62-летняя туристка из Невьянска погибла в результате урагана на реке Чусовая. Вечером 22 июля еще одна пострадавшая отделалась переломом. Всего в сплаве участвовали более 100 человек из Нижнего Тагила, городов Свердловска.

области и регионов. Как рассказали информагентству «Все новости» участники поездки, вместе с организаторами из компании «Штурм» они остановились у камня Амутной, где разбили палаточный лагерь. Стихия обрушилась за считанные минуты. Прогнозы не предвещали ураганного ветра. По данным Свердловского следственного комитета,

0: оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека. В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. С 20 часов 22 июля до 20 часов 24 июля в регионе на фоне безветрия будут плохо рассеиваться вредные примеси, сообщает Уральский гидрометцентр. В этот период из-за слабого перемешивания воздуха в атмосфере возможно накопление загрязняющих веществ, что может привести к образованию смога над городами. Предприятия региона на это время должны сократить выбросы. Во время действия режима так называемого «черного небо» также нельзя останавливать системы газоочистки для планового ремонта, допускать залповые выбросы, проводить пусконаладочные работы и испытания оборудования. Свердловские грибники сорвали настоящий джекпот. Лисички в этом сезоне идут ведрами. Одной корзины уже не обойтись, в ход идут мешки, тазы и даже ванны. Особенно богатым на золотой гриб оказались леса в сторону Каменско-Уральского, Красноуфимска, а также в направлении Невьянска. Некоторые грибники признаются, что за пару часов набирают по 30-40 килограммов. Лисички растут буквально повсюду – на полянах, вдоль тропинок и даже у обочин лесных дорог. Опытные тихие охотники советуют не упускать момент. Погода стоит теплая и влажная, а значит, урожай будет только расти. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, небольшой дождь. Атмосферное давление в норме 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 20 до 28 градусов тепла.
0: Эко-радио.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

Рамис Идрисов открыл сегодня русскую кибернетику композицией «Deep Waters» — «Глубокие воды». А продолжает Алексей Шарапов в соавторстве с «Auto Deep» трек «Beautiful Life» — «Красивая жизнь».

Долгожданная двойная премьера композиций, звучавших во множестве популярных летних мест в России и других странах в эти месяцы. Дмитрий Пушкарев, Ижевский и музыканты дуэта Tailmates, Антон Киселишин и Дмитрий Парунов. Extended Play издан на Рувензори, собственном лейбле Дмитрия Ижевского. Послушаем оба трека «Africa Burn» и «I Got Soul».

Южноуральский талант Геннадий Галютин записал первый авторский альбом проекта Sugar Man. Название переводится с испанского как «босиком по луне».

Уникальная особенность альбома — сочетание актуального organic, melodic, deep, прогрессив хаоса и мужского вокала Геннадия. Он делает все сам, и в студии, и на сцене. Играет и поет.

На протяжении десятилетий крепнет творческая связь Геннадия Галютина с островом Ибица. Это очень четко слышно в альбоме.

послушали только три трека из альбома Sugarman'а «Босиком по луне», «Descalzo en la luna». Но, безусловно, рекомендуем послушать его полностью. Продолжаем вместе с липецким дуэтом DB6 и их недавней премьерой «Forest Spirit» — «Лесной дух», «Дух леса». Она состоялась в каталоге музыкального издательства «Homie Does».

0: эфире лаборатория русской кибернетики и ее заведующий Александр Киреев.
1: Вот проснулся ты утром, и почему-то снова хочется полететь к кристальной звезде. Не в первый раз, и толком не объяснить, почему же. Может быть, просто утро не задалось. А там, на этой звезде, все такое уютненькое и понятненькое. Маршрут знакомый, приборная панель не менялась годами, все как в прошлый полет, ну и позапрошлый. Дуэт Ким и Буран собрались в 2002-м в общежитии Петербургского института кино и телевидения. Название пришло из мультфильма «Тайна третьей планеты». Так звали, как вы помните, капитанов-космонавтов, которые отправились на дальние околоземные орбиты в поисках говорящей птицы. Но вот у дуэта в их музыке, в отличие от говорливых пернатых, особо никто не болтает. Зато есть много звукового синтеза. Автор музыки и идейный центр проекта Слава Завьялов играет на советской аналоговой технике FM-1M, M25, Алиса, рядом с Roland Juno 106 и Yamaha CS5. Критик Иван Белецкий писал, что дуэт нашел звучание советской ностальгии на 10 лет раньше, чем это стало называться «Советвейвом». А вот ретро-футуризм и аналоговый синтезатор в главной роли получились с парижским флером. Если вспомнить, с 1955 по 75 года там, во Франции, вручали премию «Этуаль де Кристаль». «Хрустальная звезда». Критики и киноакадемики голосовали за лучшие фильмы года. И статуэтка сияла с обложек журналов, ну, пока в 76-м награду не сменил «Сезар», французский «Оскар». Ну а в 90-х по тому же городу Парижу уже ходили Тома Бангальтьер и Гимануэль де Омайш Христо, придумавшие себе шлемы и оставшиеся в нашей памяти роботами-дурацкими панками, как и та премия, немножко смешными, но кристальными и сияющими. Ким и Буран смотрят на ту же эпоху, только уже из Петербурга. Примерно та же аппаратура, тот же состав, тот же курс уже 23 года подряд. Новый сингл «Journey to the Crystal Star» держит сразу два направления. Заглавный трек собран как классическая спейс-диско. Вот эти самые аккорд-переливы арпеджиатора крутятся и сияют, ритм-секция держит танцевальный темп. Ну а второй сингл «The Light» уходит в даунтемп. Тягучий рассвет над темной планетой. Свет прибавляется постепенно, виток за витком. Но мы же с вами послушаем «Journey to the Crystal Star» от Кима Бурана. Курс проложен еще в 70-х, ракета есть, топливо пока что тоже еще есть, звезда светит на прежней частоте. Поехали, что ли?

спасибо лаборатории русской кибернетики за космическую премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с российским лейблом Blessed Music, Олегом Зыковым и его проектом Alter Play. Композиция называется «Когда тебе это нужно» — «When you need it».

Станислав Климушин и Денис Решетников, Mod и Voice of Babylon, не только записали совместную работу Feel Love, но и оказались с ней в сборнике Anjuna Deep Explorations, часть вторая. А это значит, что большая аудитория ежегодного недельного фестиваля от команды Anjuna Deep в Албании вновь обратит внимание на русскоязычных артистов.

Нижегородское издательство Monophony представляет трек «The Breeze» сибирского таланта Максима Лязгина. Максим регулярно исследует классический хаус 80-х и 90-х. Заметно, что тот период его увлекает, вдохновляет.

Дуэт Street Choice Александра Радакова и Артема Васильева недавно был в кибернетическом эфире с треком «Небо в тучах», записанным вместе с Андреем Цыгановым, мистером Малым. А сейчас послушаем другую недавнюю работу Street Choice «Твои глаза». Композиция записана с вокалисткой Эллой. Ремикс сделал Артур Вертиджини.

Агашков и Максим Курафеев приняли решение более не развивать дуэт «Анукрэм». Этот бренд остался за Антоном. Оба музыканта продолжают сольные карьеры. Максим взял себе творческий псевдоним «Enfuledge». Совсем недавно состоялась премьера их трека «Zonda Wave» в каталоге «Anjuna Beats».

случайно сыграли такой динамичный трек в конце редакционного обзора, потому что гостевой час сегодня будет таким же энергичным. Начнем его буквально через минуту.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: Adams.
1: Экро-радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. I had a dream.

на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнений.